0: Buongiorno.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Konnichiwa.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
6: Bonjour.
7: Привет, hi.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.

0: монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
1: Артбетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Алло, алло. Здравствуйте, как зовут вас и чего хотели?
3: Евгений, вот хочу узнать, Toyota Yaris Cross, вот у них сейчас трехцилиндровые двигатели, как он по надежности, этот двигатель?
2: Ну, как бы давайте так, если мы с точки зрения соотношения надежности относительно четырех цилиндров, и там есть нюансы, но четыре цилиндра статистически ходили всегда дольше, поэтому вопросиков к трехцилиндровым моторам всегда было больше. Поэтому, если вы ищете именно постоянство, там, я не знаю, какой-то понятности для себя в долгосрок, ну, наверное, стоит смотреть что-то другое на других моторах. Но, по большому счету, вот конкретно на этой платформе я большого количества нареканий вообще не слышал. Ну, не сказать, что прям клинило. Хотя на четырех цилиндрах малообъемные двигатели ходили дольше, на тех же Ярисах и Вицах были абсолютно нормальные, спокойные. Ездил я и на таких, и на таких. У меня был ВИЦ, и на механике был, и с моторами 1.3, 1.4, и даже литровые, поэтому что там. Нормально, на самом деле, если мы по соотношению еще цены и качества будем смотреть, вполне адекватно. Но у Хонды был интересный вариант, но не кроссовый.
3: Спасибо.
2: Спасибо и вам. Удачи.
4: У нас есть сообщение. Александр, посоветуйте кроссовер джип от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал. Выбор падает на Mazda CX-5, но недавно увидел Mercedes M-класс. Можно ли найти что-нибудь хорошее и годное в этой категории?
2: А бюджет, еще раз напомни.
4: 2,5.
2: А, ну 2,5. Видишь, просто в бюджете 2,5 люди уже либо более за современным, но может не таким комфортным, статусным там и так далее, гоняются. Почему? Потому что не хочется в европейца, который пробежал уже больше 150 тысяч, вкладывать деньги. Это нормальная практика. Тут либо ты за харизму, там, комфорт, кто-то за стандартные немецкие кабинеты борется, кто-то, наоборот, за японское качество, кто-то за корейцев вообще. Тут разделиться можно на разные лагеря, но в целом, я думаю, что вот как варианты накиданные, да, CX-5 это очень популярная модель в этом классе. В принципе, туда же можно отнести и корейцев двухлитровых. Если мы будем брать как конкурента 2,5 литра, конечно, там уже среди корейцев выбирать-то практически нечего. Бюджет достаточно серьезный, поэтому и возникают вопросы. А может быть взять М-класс, может быть взять вообще некоторые G, кто-то R-ки берет, а кто-то X-ы смотрит у BMW. Но вот здесь я сразу скажу, европейцы все-таки с пробегом, да, это более щепетильная тема, и подушка безопасности в случае попадания в сервис должна быть боль. Это надо учитывать. Но на порядок лучше управление, интереснее, если еще там пневматика есть, там еще и комфорта больше. Совсем интересные они по уму. Ну, то есть, действительно интересные, умные достаточно машины. Я бы не сказал, что суперкачественные, но на вторичке пользуются спросом, потому что люди хотели вот такое иметь, но первоначально такие суммы, которые просил производитель, не готовы были платить. Второй, третий владелец уже будет расхлебывать различные нюансы в сервисе. К этому тоже надо относиться риторически. Ну и остается путем лишения всех остальных вариантов, да, вот то, что я накидал, это либо популярные японские модели, CX-5, CR-V, Hiraf, либо это корейцы на платформах, которых собирались и Seltos, и Sportage. Ну, все это в пределах там 2 литров, потому что все остальное уже либо дороже, либо опционально уже не тупно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Меня на уют, рядом лес и отдых тут.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Предстоящий чемпионат мира по футболу станет 23-м по счету, и он во многом уникален, пишут Горновости. Впервые турнир принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. Также Мундиаль станет рекордным по количеству участников – 48. Ввиду этого изменен формат соревнований. Мундиаль стартует в ночь с 11 на 12 июня в 2 часа ночи по местному красноярскому времени матчем Мексика-ЮАР. Посылки из США снова едут в Россию, пишет газета «Ру». Почта России и американские операторы возобновили почтовый импорт. Первые посылки уже прибыли в нашу страну еще в конце мая. Теперь отправления будут летать к нам транзитом через третьи страны. Раньше доставкой занимались курьерские службы, но у них была ограниченная сеть приема по штатам. Новый маршрут позволит охватить всю территорию России и забирать заказы жителям практически из любого уголка страны. Названы самые востребованные профессии этого лета. В целом по России в мае работодатели открыли примерно 680 тысяч новых вакансий. В топ-5 самых востребованных профессий оказались менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы, выяснили аналитики. Конечно же, экономике нужны и другие специалисты, но именно на продавцов, курьеров и разнорабочих пришлось 25% от общего объема вакансий. Курьерам обещают зарплату в среднем 190 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Российские фильмы в кино в этом году посмотрели почти 50 миллионов человек. Это чуть больше, чем за аналогичный отрезок в 2025 году. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 миллиарда рублей. Так, в первом полугодии уже есть 4 фильма-миллиардника. «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино», пишут РИА Новости. 13 июня, в День города, на Центральной набережной впервые пройдет Кубок главы города по конструированию. Участникам предстоит собрать деревянные конструкторы без инструкций. Только логика, смекалка и усидчивость. Соревнования пройдут на площадке «Яркие берега». Формат предложили специалисты молодежного центра «Протехно». Участвовать могут ребята в двух категориях – от 6 до 11 лет, от 12 до 18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться и отправить заявку до 7 июня. Каждый участник получит знак отличия. Победителей ждут кубки и памятные подарки. Кроме соревнований, на набережной будут мастер-классы и интерактивные локации для всей семьи. Головоломки, скоростная сборка кубика Рубика, турнир по аэрохоккею, творческие мастерские по созданию деревянных браслетов и сувениров, сообщает мэрия Красноярска. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня 8 июня, в понедельник, в нашем городе ясно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 8 с двумя нулями. Всем доброе утро.
1: Реклама. Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
2: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: Friends to lovers need a part to star like, wait, babe, let me

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.04 в Красноярске. Всем доброе утро. Понедельник. Это же завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
2: И Сева Бельмасов тут.
0: А что же мы сегодня празднуем, Юля? Ну что же, это, во-первых, Всемирный день океанов. Это вот, как пели, океаны, три реки, да? Будет день рек?
2: Возможно. Возможно, там день Виагры где-то еще. Ну, я про группу, конечно.
0: Да, конечно, не про аптечный препарат. Итак, Всемирный день петербургских кошек и котов. Это, видимо, у них какой-то отдельный.
2: Блин, короче, в Питере было очень-очень сильно давно. Ну, насчет кошек там и котов как-то сомневаюсь. А вот что у меня есть, это, конечно же, фотография на Дворцовой площади с вот Петром Первым, вот этим, который ходит. 500 рублей фотография.
0: Ну, это по тем деньгам, это извините меня, пожалуйста. Так, Международный день домохозяйки и домохозяина.
2: В общем, мне здесь, конечно, на этот счет есть что сказать. Это же такая, это такая работа.
0: Да.
2: Многим кажется, что это, ну, так себе, вот просто. То есть ты просто сидишь дома. И мне очень нравится рилсы на эту тему о том, что вот я сижу здесь на кухне, вот я вот на пора бы посидеть уже, пойти вот в ванную комнату, и ты все время сидишь, и по факту очень сильно устаешь.
0: Слушай, ну мало того, что сидишь, если бы все вот домохозяйки выставляли счет за каждую свою вот эту проделанную работу, мужики бы остались без, ну, всего. Да, день таинственных знаков и предсказаний, я сейчас предсказываю, у вас будет классный день, вторая неделя лета, точно пройдет идеально. Так, и день рождения пыли. Пылесоса. Почему-то я так проговорил по слогам. Ну, не знаю, пылесос.
2: Знаешь, что у меня есть? Я недавно, кстати, пересматривала свои фотографии там из детства, из юности. Так вот мне, ну, я не помню, сколько лет. Ну, допустим, там лет 13 мы купили новый пылесос. Мама заставила меня надеть красивое платье и фотала меня с этим пылесосом.
0: Слушай, а я, судя по всему, буду также праздновать день стиральной машины, потому что когда в моем детстве приобрели первую такую стиральную автоматическую машину, ну, прям классно.

0: Ну вот так вот мы продолжаем нашу студию, если что, 8-10 на часах, и да. Мы с Юлией Майнгард готовы что-то вам рассказать интересное.
1: Да, мы тут все сидели, разговаривали за эфиром насчет того, что вот классно бы там с ветерком, да, на лодке прокатиться по Красноярскому морю. Это мои воспоминания детства, потому что у меня именно там дача, и до дачи нужно было добираться исключительно на лодке. И вот эти вот воспоминания, когда кто-то бронирует базу отдыха, а у тебя есть своя.
0: Ну да.
1: За которую не надо башлять. Но я понимаю тех людей, которые сегодня вот будут плавиться от жары и желать куда-нибудь уехать. Кстати, вот, ребят, по этому поводу информация на правах рекламы. Если хочется на природу, вот так вот прям отдохнуть, но вы ненавидите долгие сборы, особенно если у вас несколько человек в семье, есть в Закрасноярском база Минина Уют. Она буквально от Красноярска в 20 минутах. В Сосновом Бару, прикиньте, там, во-первых, и ароматно, и очень эстетично, и красиво. Можно утром собрать семью или друзей, взять там продукты для мангала и уже скоро буквально гулять среди сосен, дышать свежим воздухом и отдыхать от городского шума. Ваш отдых рядом, вам нужно просто выбрать день. Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А, телефон 234-72-10, сайт minina24.rf.
2: Реклама.
3: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Все в гору!
3: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55. Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фендиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
9: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар. 24.ru.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM 8:17 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтра чемпионов Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов. Мы разыгрываем прямо сейчас два билета на концерт квартета И. У них премьера, спектакль «Пассажиры отложенных рейсов», который пройдет уже скоро, 10 июня в Гранд-холле «Сибирь». 320-0600, номер телефона, который потребуется тем, кто хочет все-таки получить два билета. Но пока вы дозваниваетесь, для вас рекламная информация. О чем, вот, собственно, этот новый спектакль? В общем, как говорят, вот
0: приходите, сами... Приходите, узнаете все.
2: Во-первых, да, звоните. Во-вторых, в общем, можно так вот в двух словах пересказать. Однажды зимой в одном там сибирском или уральском, или дальневосточном, короче, в каком-то аэропорту, довольно далеко от Москвы, застряли четыре очень разных и совершенно незнакомых друг с другом человека. И вот разворачивается сюжет, конечно, главные лица квартета, и все они приедут в Гранд-холл Сибирь уже 10 июня в 19:00. Кто у нас на связи? Алло, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
3: Меня зовут Ирина. Очень рада вам слышать и дозвониться с первого раза еще и с утра.
2: Ирина, абсолютно взаимно. Мы тебя тоже рада слышать. Рассказывай.
0: Точно Ирина?
3: Арина.
2: Арин, расскажи, ты из какого района? Где живешь?
3: Свердловский.
0: Свердловский. Точный адрес, пожалуйста, когда тебя нет дома, где хранится ключ. Да ладно. Арина, ну вот так вот мы с шутки начинаем, да, действительно. Вообще с квартетом...
3: Спасибо за хорошее настроение.
0: Спасибо, Арина. А вообще с квартетом И как-то знакома? Что-нибудь видела от них? Там о чем говорят мужчины, например?
3: Вообще просто случайно.
0: Вау,
2: интересно. Мы тебе, конечно, как радищики, рекомендуем День радио посмотреть. Ну, однозначно. Вот о чем говорят мужчины, как уже Сева сказал, да, и в принципе, вот все их творчество тоже можно оценить. А если не знакомо, давай просто порассуждаем. Вот смотри, квартет И, название, ну, оно исходя из чего-то образовалось.
0: Квартет, четыре человека, да?
2: Вот.
3: Четыре человека, да.
2: Так,
3: да.
2: Что же, по-твоему, означает буква И в названии?
0: Да.
2: Давай немножко поразмышляем.
0: Не буква Ю, а буква И. Ну, вот примерно,
3: наверное,
0: давай. Ты знаешь.
3: Наверное, кто-то еще.
0: Абсолютно правильно. Ну что, мы не будем утомить, конечно.
2: Ну
0: конечно, да.
2: Да,
0: правильный ответ. Еще, те люди, которые, в принципе, занимаются тем, чтобы написать сценарий, тем, чтобы установить свет, звук, в общем, те, которые прикладывают ручки к этим замечательным выступлениям этих людей.
2: Коллеги-артисты и музыканты, да, которые участвуют в постановках и фильмах квартета И. Мы тебя поздравляем.
0: Арина, молодец.
2: Два билета.
3: Спасибо.
2: Два билета на премьеру, двои. Ты когда сходишь, если будет там время, возможность, черкани нам обязательно в социальные сети. Это Макс, либо группа ВК, радио Красноярск FM. Как вообще тебе?
0: Да, и не отключайся ни в коем случае.
3: Я люблю театр.
0: Да,
3: поэтому
0: она очень
3: я думаю,
0: любит.
3: Что мне должно зайти.
0: Супер. А с кем пойдешь?
3: С мужем.
0: С мужем. Вот, ему точно тоже понравится.
2: До свидания, нарисовалось.
0: Да. Еще раз напомню, 10 июня в 19:00. Арина, ни в коем случае не отключайся. Мы за эфиром расскажем тебе, как же получить билеты.
2: А билеты для лиц старше 16 лет.
0: Ну и все, дальше у нас музыка, правда же? Вот.
4: Завтрак чемпионов. Просыпаемся.
0: Арина. Доброе утро еще раз. Ну что?

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый «Теннет Т4Л» уже в продаже у официального дилера «Теннет Центр Медведь Восток». Подробности на сайте medvedtennet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
14: Информация на правах рекламы.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Половина девятого в Красноярске, и сейчас разберем дорожную обстановку. 4 балла от Яндекс. На правом берегу у нас есть затруднения по улице Чайковского с пересечением проспекта газеты «Красноярский рабочий». Также у нас достаточно сильная пробка образуется возле Предмостной площади, которая продлится по всему абсолютно коммунальному мосту вплоть до центра. В принципе, больше на правом берегу нечего разобрать. Что же на левом?
2: На левом берегу действительно есть затруднения. Во-первых, 9 мая в направлении Гайдашовки движется у нас плотновато, и Гайдашовка сама тоже по обеим сторонам загружена. Я так понимаю, из-за ДТП. Есть проблемы на Северном шоссе. Если двигаться со стороны Дрокина в направлении развязки с проспектом Котельникова, то там постоим. Солонцы, выезд из Солонцов забит целиком и полностью. Люди жалуются, что там перекрыли улицу. Ну, в общем, просто-напросто принять эту ситуацию. Калинина в районе мясокомбината, особенно если двигаться в сторону Кальца, допустим, от улицы Норильской, то постоим там знатно. Тотмина. По обеим сторонам есть серьезные затруднения, в том числе дальше при выезде на Калинина. Ну и Лесопарковая у нас стоит на всем своем протяжении в направлении Свободного проспекта. Вам желаем удачи в пути. От Яндекса 5 баллов.
1: Да, и для всех тех, кто стоит в пробке, сейчас следующая композиция. Просто нужно быть чуть-чуть проще.
3: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп-машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все в ГАРО! В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271 44 71.

0: 56 33.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Утреннее шоу.
9: Из Красноярска.
10: Статься чемпион.
11: Для Красноярска.
10: Утреннее шоу.
12: Красноярск ФМ.
13: 8.38, кстати, не помню, говорил ли о погоде, сегодня замечательная погода, завтрак чемпионов, если что, тоже на всякий случай, да, сейчас уже плюс 23, по ощущению, как плюс 26, а днем до плюс 30, прикинь, Юль.
14: Уф, это прекрасно. Я выбрала замечательный день для того, чтобы после эфира уехать чилить на дачу.
13: Да нужно, нужно. Иногда шикарно себя радовать. Я думаю, что у нас остается не так-то много дней, лет, это всего...
14: Да их... ну подожди, все, ну только начали, ну ты что?
13: Всего их там 85 штук-то осталось.
14: Короче, давайте про спортивные новости. Мира Андреева, вот 19-летняя уроженка Красноярска, она выиграла Ролан Гаррос. Это один из главных теннисных турниров. Проходит он в Париже и входит, между прочим, в четверку большого шлема.
13: Ну,
14: так
13: красавица.
14: Вот, реакция на ее победу была не только со стороны ее соотечественников, очень даже положительная, но и со стороны многих зрителей, между прочим, именитых. Начнем с того, что Мира Андреева была соперницей Майи Хвалинской из Польши. Ну и вот то, что вообще Майя дошла до финала, для многих это было удивление, потому что на такой результат не рассчитывали. Матч прошел 6 июня,
13: да,
14: закончился...
13: И Май тоже прошел.
14: Май прошел, да, и Майя тоже мимо этого матча прошла. Матч закончился со счетом 6-3, 6-2 в пользу Миры.
13: Ну, это серьезно, уверенная победа.
14: Вот смотри, Мира выступала без флага и символики России, и, к сожалению, я очень надеюсь на то, что все-таки эта ситуация изменится в ближайшем будущем. И вот после ее победы Мира станет шестой ракеткой мира.
13: Вау.
14: Я думаю, что все-таки не зря ее таким именем назвали.
13: Да.
14: Можно сказать, что вот именно Мария Шарапова была последней россиянкой, которая выиграла турнир Большого шлема. Она в 2014 году победила на Ролан Гаррос, и вот прошло 12 лет, и Мира повторила ее результат. Так вот теперь о том, кто же за нее порадовался.
13: Давай посмотрим.
14: Ну, та самая, конечно же, Мария Шарапова, она там и фоточку разместила, и постик сделала. Кроме того, актер Пол Уэсли из «Дневников вампира», если ты смотрел, поздравления прилетели от Nike. От Rolex.
13: Да.
14: Вопрос, почему не часы, а просто поздравлялка. Ну и кроме того, отметили Брэда Питта, который сидел на трибуне и болел за Миру Андрееву.
13: А сидел-то он не один, он сидел с Анджелиной Джоли, они же вместе сейчас снова.
14: Да, да, да. Ну, короче, про Анджелину реакцию, может, она вообще за Майю болела, да? Вот. А Брэд, он прямо так аплодировал. Короче, за победу Мира получит не только аплодисменты вот таких вот именитых людей, но еще и 2,8 миллиона евро.
13: Вау.
14: Ну и давайте так просто. За всю предыдущую карьеру она заработала практически 10 миллионов долларов.
13: Вот в свои 19 лет молодец, вот девочка.
14: Лет.
13: Чем занимается? А мы дальше будем заниматься музыкой. В общем-то, да, мы не за деньги здесь, друзья. Мы за творчество.
15: Завтрак чемпионов.
16: Просыпаемся.
17: I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район Калина.

0: Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО – компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки – фундамент вашего дома.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток.
4: Привет.
3: Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.

0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Всем доброе утро. Продолжается завтрак чемпионов. И наша одна из любимых рубрик — это встречка. Все вопросы, которые связаны с автомобилем, да и не только, в принципе, можно задать Александру Морозову по номеру 320-0600. Доброе утро, Саш.
3: Да, привет, друзья. Как прошли выходные у вас?
4: Великолепно.
2: Шашлыки.
4: У нас была жара. У тебя как?
3: О, шашлыки. У меня дождливо, и уже еще неделю прогнозируют дождей, поэтому вы успевайте там шашлыть, потому что потом будет мокро. Мы сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер 320-0600. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение. Говорим об автомобилях и на автомобильные темы, и конкретные машины обсуждаем, и все, что волнует автомобилистов. Поэтому добро пожаловать. Кстати, мы же поднимали вопрос по поводу электричек и гибридов, которые заряжаются под землей, да?
4: Да.
3: Тут с 1 июня как бы вышли поправочки, если кто не обращал внимания. Мне вот интересно, есть ли кто-то из наших радиослушателей, как у вас там управляющие компании? Поставили они вам противопожарные перегородки, наоборот запретили ставить, там перезаряжаться и так далее? Вот этот вопрос интересен, потому что сейчас на рынке, особенно в крупных городах, по поводу электрических автомобилей и заряжаемых гибридов, реально куча-куча всяких терок идет. Типа, у кого-то успели, кому-то управляющие еще пока ничего не выписали, кого-то уже в паркинге не пускают. Ну, то есть, вот реально, как бы ситуация какая-то патовая, и что будет происходить с этими гибридами и электричками на вторичном рынке в связи с тем, что

0: новые поправки по пожарной безопасности идут. Вот тут непонятно пока. Пока снижения спроса нет, но вопросики есть уже.
1: А у нас есть вопрос, пока вы дозваниваетесь по номеру 320600, зачитаем вопрос из наших социальных сетей. А что можете сказать насчет Subaru R2? Как по проходимости? Люблю ездить по бездорожью, и выдержит ли машина грязь, лес и горы?
2: Это, судя по всему,
0: что такое Subaru R2? Мы все поняли. Ты видела вообще?
1: Я нет, не видела.
0: Да, да, я уважаю людей за юмор, вот прям сильно люблю. И по поводу модели R2 могу сказать так. Вот я эту машину вдвоем с товарищем перепарковывал вручную. То есть мы ее приподнимали и переставляли. Да, это как бы чисто такой вот городской вариант для тех, кому не интересна Toyota IQ, для тех, кому не интересна, там, я не знаю, смартовая тема. Может быть, хочется что-то такое вот прямо, чтобы и от бюджета голова закачалась, ну и от суперпроходимости тоже. Вот тогда берем Subaru, да, это известная раллийная история. Ну а если отбросить юмор, это просто маленькая машинка для города, которая, как мы говорим, дышит вокруг заправки, там, заправляешь раз в месяц, но при этом она свои функции исправно выполняет. Внешне, конечно, ну такой себе агрегат, мягко говоря. Ну и о прошлом Subaru даже вспоминать не надо. Давай дальше.
2: Итак, следующий вопрос. Александр, Mitsubishi Outlander, с завода шли 18-е диски, сейчас хочу поставить что-то побольше. Что порекомендуете?
0: Смотреть, во-первых, что подходит вам по заводским показателям, по вылету, по размеру максимально возможному. Если вам интересно ставить уже низкопрофиль, да пожалуйста, я видел людей, которые на двадцатчики переходят, но только там придется и распиливать кое-какие вещи, убирать локеры и смотреть внимательно, что у вас будет с ступичными подшипниками, раз. Потом смотреть, что у вас будет в целом по подвеске. И надо быть очень внимательным и аккуратным, потому что как только переходишь на изоленту, это профиль ниже 45-го, вот здесь как бы возникает самое основное, сколько покрышек в год ты поменяешь, прежде чем поймешь, что этот выставочный вариант вообще как бы не для наших дорог. Да, когда у тебя изначально заводом-изготовителем диски 20+, тогда это все смотрится очень борзо, классно. У меня вот на одной из машин есть такая резина. Но настолько она жесткая, настолько аккуратно приходится в некоторых моментах с ней обращаться, что, честно, я вот сейчас пересел на машину с полугрязевой резиной. Я вообще не думаю о том, как, чего, где, какие кочки, ямы. Больше думаешь о том, пролезешь ты или не пролезешь. Поэтому... Наверное, я бы все-таки ограничился заводскими настройками, смотрел бы внимательно, в каком сейчас состоянии подвеска, может, ее и добивать не стоит, оставить как есть. Ну, и цена вопроса, потому что цена этих дисков, этой резины и так далее, вылетит в очень кругленькую сумму. Давай дальше.
2: Итак, есть, да, еще один вопрос по поводу капиталки или замены движка. Нет? Юля тут меня хочет...
1: Хорошо, либо можно. Твой, либо мой.
2: Kia Spectra.
0: Ну, как, вот. Я быстренько скажу.
2: Kia Spectra,
0: давайте так. Да какой бы это ни был автомобиль, вы все равно будете принимать решение, исходя из двух вводных. Чтобы отремонтировать двигатель, его надо разобрать, дефектовать. Это дополнительная работа. И стоимость самого агрегата, который можно купить, например, на вторичке с пробегом, где-нибудь там на разборках, посмотреть контрактные и так далее. Спектра вариант недорогой. Это не турбовые, там, тонкостенки какие-то, серьезные проблемные моторы и так далее. Я думаю, что найти нужно будет на вторичке, посмотреть, поменять один на другой. По факту получалось дешевле, чем найти руки, кучу косяков потом исправить, откапиталить, дефектовать там и многие-многие другие вещи. Поэтому, если бы вот меня эта проблема коснулась конкретно со спектра, я бы искал на вторичном рынке мотор и переставлял бы просто. Все, у нас время вышло?
1: Да.
0: Ну, тогда благодарим всех наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
4: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Россиянкам предложили выплачивать зарплату за воспитание детей, пишет газета «Ру». Женщина, воспитывающая ребенка, выполняет широкий круг обязанностей, связанных с уходом, развитием и воспитанием детей, считают в Госдуме. Такой труд должен гарантированно оплачиваться, так как речь идет о значительном вкладе в воспитание подрастающего поколения. Размер такой материнской выплаты предлагают установить на уровне не ниже МРОТ. Сейчас он составляет 27 093 рубля. Вклад «Большой семерки» в рост мировой экономики ниже, чем у БРИКС, утверждает Владимир Путин. По его словам, в настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 40%, доля «Большой семерки» – менее 29%, пишет ТАСС. Пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение, безопасны и готовы к туристическому сезону, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Жертвами интернет-мошенников стали 2560 жителей Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, причиненный гражданам ущерб превысил 1 миллиард рублей. Только за минувшую неделю у 203 жителей края дистанционным способом похищено более 71 миллиона рублей. В суды направлено 384 уголовных дела об интернет-хищениях. Кроме того, в суды направлено 92 иска о взыскании неосновательного обогащения с дроперов на сумму 23,6 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На озере Бархатово накануне утонул 14-летний подросток. Мальчик катался на сапе и не предупредил об этом родственников. Позже его тело нашли в воде. Спасатели в очередной раз напоминают: не отпускайте детей одних к водоемам и обязательно следите за ними во время отдыха у воды, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Дороги в Красноярске начали ремонтировать круглосуточно, пишут Горновости. На такой режим работы перешли после наступления тепла. Это позволяет заметно ускорить темпы. За прошедшую неделю струйно-инъекционным методом восстановили 218 квадратных метров дорожного покрытия. Ямы уже залатали на Высотной, Михаила Гаденко, Промысловой, Горького и Молокова. И о валюте. Доллар 73,47, евро 85,56. Алина Старцева, служба информации.
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: О погоде в городе на Енисее. Сейчас в Красноярске плюс 23 градуса, по ощущению как плюс 26, днем до аномальных плюс 30. Порывы ветра 7-8 метров в секунду. Всем замечательного дня и легкой одежды.
6: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 9 часов и 2 минуты. Всем замечательного дня и хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: 9.05 в Красноярске. Всем доброе утро. Это «Завтрак чемпионов» на Красноярской ФМ. На улице уже жара. У нас здесь в студии тоже.
3: Жара, жара.
1: Я хотела сказать душновато, но нет. Это ни в коем случае не камень в твой огород, Сева.
3: Спасибо.
1: Здесь Сева Бельмасов.
3: Юля Майнгард.
1: В общем, смотрите, доставки. Мы все пользуемся уже, ну вот так или иначе, всякими этими предложениями. Кто-то заказывает там на маркетплейсах, кто-то себе заказывает еду. Но вот в Корее... Особенно молодые люди прям таки подсели на фейковые доставки. Это массовый тренд, который набрал бешеную популярность. Называется дофаминовые сайты, на которых молодежь сидит и имитирует процесс онлайн-заказа. Ну, допустим, они оформляют себе виртуальный перекус. Сервис полностью копирует интерфейс приложения доставки еды. Пользователи могут себе выбрать блюдо, изучить отзывы, собрать корзину. Однако ничего оплатить нельзя. И заказать тоже. Но можно проследить за виртуальным курьером, который никогда не приедет к вам. Для чего все это? Для того, чтобы справиться, допустим, с ночным жором, с тягой заказать какую-то дорогую доставку ради вот этого быстрого дофамина. Да. Второе – это виртуальный перекур. Ну, то есть, это, знаешь, просто такой небольшой перерывчик, в котором очень часто люди там скроллят ленту или скроллят вот такие вот сайты доставки, но они при этом не теряют

0: Обычно же ты такой наварил тарелку супа, кастрюлю супа, да, и вылил ее, сами понимаем, куда, потому что ее никто не ест. Особенно те, кто так просили этот суп. Ребят, ну, знаете, когда вообще у тебя есть дом, это прекрасно. А вот если нет, и вы задумываетесь о строительстве дома, то для вас подбросим информацию на правах рекламы. Если вы боитесь, что смета на дом вырастет вдвое, что, допустим, сорвутся строки или качество разочаруют, в компании новый уровень работает совершенно по-другому.
1: Да, здесь цена фиксируется в договоре изначально, а за качеством следят на каждом этапе. Вообще никаких сюрпризов и нервов. Сейчас еще и полезные подарки – это крыльцо, водосточная система или септик, в зависимости от площади вашего будущего дома. Узнайте на Брянской 142,
0: подробности.
1: Офис 315. Все подробности абсолютно. Вот, во-первых, Брянская 142, запомнили. Офис 315, запомнили. Или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, когда все под контролем.

0: плану.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
3: Все в гору!
4: В гору профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в гору
5: 255-09-55.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: 15 минут и все?
11: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий

0: вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
2: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
3: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Друзья, уже буквально через пару минут мы будем разыгрывать два билета на фестиваль «Бархат в белом». 3-2-0-600 номер, который стоит набрать уже прямо сейчас.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 9 часов 16 минут. В Красноярске лето. И мы разыгрываем сейчас пару билетов на фестиваль «Бархат в белом».
2: Я хочу вообще сказать изначально, то, что у нас есть несколько скептиков, думают, что вот они, наверное, не в прямом эфире что-то. Все в прямом, пожалуйста. И Анна, и Олеся, и Лейсан, и Александра вообще-то. Мы все разыгрываем
1: в прямом эфире. Я так понимаю, это сомневающиеся, да?
2: Сомневающиеся, милые дамы.
1: Можно я отвечу фразой Жириновского?
2: Да.
1: Молчать. Так, на связи у нас Зоя. Мы с ней сейчас будем болтать. И посмотрим, все-таки выиграет она пару билетов на фестиваль или нет. Зоя, доброе утро тебе еще раз.
2: Вот Зоя не сомневается.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Зоя, ты из какого района, где проживаешь?
3: В Ленинском районе.
1: Ага, сегодня у нас там был Свердловский, да, у нас был район, Ленинский район. Не то, что мы какие-то жалобы, предложения принимаем, но если есть что сказать, может быть, у тебя самые душевные соседи или, может быть, самые лучшие жители района, то можешь этим поделиться.
3: Я считаю, что у меня самый спокойный двор и подъезд. Вау. И мне это очень нравится.
1: Ой,
3: всегда тихо, спокойно, ничего не происходит. Это классно.
2: Это, кстати, чувствуется по тембру голоса.
1: Просто кто-то уже голоден. Зоя, скажи, пожалуйста, а подъездный чат, он тоже такой же спокойный, как, собственно, обстановка? Или ты там не состоишь вообще?
3: Я там не состою.
2: Вот почему, вот поэтому и спокойный, да. Это вместо магния, пожалуйста, просто не удаляйтесь с чатов.
1: Кстати, да, ограничьте себя от этих отвлекающих факторов. Зоя, у нас для тебя есть пара вопросов. Если ты на них отвечаешь правильно, то получаешь пару билетов на фестиваль «Бархат в белом». Ты готова?
3: Да, готова.
1: Итак, поехали. Первый вопрос.
2: Первый вопрос. Сколько составляет расстояние на автомобиле от нашей студии до, собственно, Бархат-парка?
1: А студия у нас находится на Баумана 22.
2: Да, но если тебе это поможет. Вообще, я думаю, что разбег в пару километров, если что, мы сочтем за такую историю нормальную, да? Но есть несколько вариантов. Первый вариант – 35 километров. Второй вариант – 44 километра. Третий вариант – 48 километров, четвертый вариант 52.
3: Я думаю, 48.
2: 48, угу.
1: Ответ принимается, едем тогда ко второму вопросу. А тогда сколько на этом пути светофоров? 24, 46, 18 или 53?
3: 53.
1: Зоя, давай так, 24, 46... 18 или 53?
3: 46.
1: Умничка, ничего не сказать. Давай, здесь у нас, как ты уже понимаешь, плюсик есть, действительно. Что насчет первого вопроса, Сева?
2: Первый вопрос у нас все-таки 44 километра, да, вот такая вот история.
1: Ничего страшного, знаете ли, два вопроса, я прямо сейчас правила переиграла, на один правильно ответила, и уже хорошо. Все потому, что мы хотим, чтобы действительно лето каждому красноярцу, каждому нашему слушателю запомнилось, поэтому сегодня, в первый день этого розыгрыша, Зоя, мы такие более лояльные. И как ты понимаешь, пара билетов на фестиваль «Бархат в белом» твои.
2: Ура!
3: Ура!
1: Я тебя поздравляю. Да, трубку не клади, за эфиром поболтаем, как сможешь забрать билет. Друзья, для вас рекламная информация. «Бархат в белом», я думаю, нет такого красноярца, кто не знал бы про этот фестиваль, потому что это такой грандиозный музыкальный фестиваль с электронной танцевальной музыкой. Пройдет он 19 и 20 июня в Бархат-парке. На сцене будут популярные диджеи России и приглашенные международные артисты. В прошлом году привозили Лизви, и, кстати, в этом году она тоже будет. Строго ограничение 18+.
4: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
7: Все в горо!
8: В горо подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в горо.
9: 255-09-55.
10: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобиль из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
11: УО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: Половина десятого в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. Актуальная информация для автомобилистов. Четверка от Яндекса. Правобережье движется абсолютно спокойно. На левом берегу пробка на авиаторов. От пересечения с Молокова до пересечения с 9 мая. Из-за дорожных работ мы с вами немножечко пострадаем. Караульная в направлении кольца Шахтеров движется медленно. Серьезная пробка на 2-е Брянское при спуске к кольцу. В этом же направлении чуть страдает Калинина. Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова. Если двигаться в сторону города, тоже там сейчас ведутся дорожные работы, поэтому собралась пробка. Ну и Октябрьский район как-то сегодня особенно сложно движется. Например, Тотмина от кольца до поворота на Гусарова, Лесопарковая на всем своем протяжении, Елены Стасовой локально, но тоже по всей своей длине, ну и Калинина в районе мясокомбината. Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Тифснайкер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 9:39 в Красноярске. Неважно, сколько тебе лет, ты все равно будешь влюбляться даже уже в столь пожилом возрасте. И это доказывают факты. Короче, одна женщина...
3: Во-первых, это доказывает Ди Каприо.
1: Ну,
3: какой же влюбчивый он.
1: Да. Но мне кажется, о нем всегда такая слава ходила. Да? Короче, одна женщина нашла в вещах своей бабушки, которой уже нет в живых, папку с ее крашами.
3: Ладно,
1: подожди. Там были такие краши среди знаменитостей, но я так понимаю, что дед тоже в эту папку затесался. Короче, жительница США, она сделала о бабушке совершенно неожиданное открытие, когда разбирала ее вещи, обнаружила такую, знаешь, черную строгую папку.
3: Ага.
1: Думает, наверняка там какие-то документы налоговые, потому что бабушка финансы любила, она была много лет казначеем, но не только финансы, оказывается, бабушка любила. Короче, в этой папке оказались разные фоточки тех людей, в которых бабушка была влюблена. И там были такие рукописные заметочки, насчет этих людей.
3: Угу.
1: Кто больше нравился, за что, что привлекало конкретно. Главным героем папки оказался Мортон Харкетт, это вокалист группы А-ха.
3: Но он красавчик, ты видела его шевелюру?
1: Я его видела, но это не мой вкус, если честно сказать. Мэтью МакКонахи, Киану Ривз. Нет, на самом деле хороший вкус у бабульчики,
3: да?
1: Вот. И дед тоже там.
3: Вот,
1: это самое главное.
3: Как же мило, да, то, что вот он скорее всего, вообще на первой странице, на самой главной, да?
1: Да, я думаю, нет. Он где-то там ближе к концу.
3: Она такая, вот и его фотку тоже положу на всякий случай.
1: Потому что, чтобы он мне потом претензии в случае чего не предъявлял.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Реклама.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ну что же нам нужно?
10: Ну что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
13: 205-08-28.
14: Все в ГАРО!
15: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
16: 255-09-55.
17: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
18: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
19: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9:45 в Красноярске. И прямо сейчас мы с Юлией Майнгард
1: и
0: на завтрак.
1: И Севой Бельмасовым.
0: Да, да, да, на завтраке чемпионов расскажем все-таки, что он нас ждет в ближайшем будущем. Ну, ученые предполагают, что развитие вообще эмоционального фона идет в сторону инфантилизма. Да, вот такие вот истории, представляешь себе. Инфантильными становятся мужчинами. А все из-за того, что парни из поколения Альфа начинают встречаться с ИИ вместо девушек живых. Представляешь?
1: Так, подожди, я уже в этих поколениях запуталась. Альфа — это...
0: 12 лет, вот сейчас им примерно вот так вот.
1: А, они 12, уже начинают 15, встречаться?
0: Да, уже, ну, это тот
1: ну,
0: возраст,
1: хотя, когда... А, ну хотя бы, подожди, да, я сама уже в это время...
0: Пубертат. Я сама уже в это время, да. Но благо, что ты не с искусственным интеллектом, а тут вот парни, в общем-то, каждый из парней 12-16 лет знает сверстника, который уже и ведет какой-то романтический роман с нейросетью, представляешь?
1: Ну, потому что они стесняшки еще такие в этом возрасте, а нейросеть вроде как не откажет.
0: Ну вот, и это реальная проблема. Подростки признаются, что строить отношения и разговор с чат-ботом гораздо проще, чем с девушками в реальной жизни.
1: Ну, блин, естественно.
0: Да, еще вот у вас, ну, у поколения альфа девушек, да, ага. Вот сейчас Мия Бойко, это популярно. iPhone купи, в ресторан плати.
1: Короче, я не буду ханжой, но я бы реально некоторые ее песни запретила, потому что они девчонкам навязывают такую ересь, да. И они что-то все потом запоминают.
0: Ну, только я просто красивая, пожалуйста, а ты молодец, работай, богатый.
1: А потом вот это начинается, вот это все не то мне купил, не то мне подарил.
0: Ну, в общем-то, я думаю, что парни, которые подкатывают к вот к всяким GPT-хам вместо сверстниц, рискуют больше никогда не социализироваться в будущем. Поэтому, ребят, давайте только заканчивайте и пробуйте все-таки, даже если и отказываются. Если и ошибаетесь, ничего страшного.
1: Слушай, я вот вспоминаю, как это раньше было, и мне кажется, сейчас, ну, у нормальных таких людей, да, раньше пацаны стремились купить себе машину классную, чтобы подъехать к красивой девчонке на этой машине, да, познакомиться. А сейчас как будто бы нет стимула. Но я уверена, что остались еще те, кому действительно это важно, и кто, кстати, ценит вот такой качественный автопром. И если вы хотите заказать новое авто из Азии, то у меня для вас полезная рекламная информация. Если вам в этом случае немножко не хватает полной суммы, решение есть. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. У них есть автокредит на машины под заказ и даже трейд-ин. То есть сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую.
0: Действительно, все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-7777. «Империя Авто» на Бытаевской 2.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Здравствуйте. Евросоюз ужесточит визы для россиян, пишет «Лента дня». Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. В Еврокомиссии напомнили, что ограничение визового режима для россиян остается приоритетной задачей с начала СВО в 2022 году. Блогеры в России не смогут рекламировать электронику без нужного образования. На деятельность сети начнет влиять профильное образование, рассказал в интервью газете «Ру» гендиректор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров. По его словам, российский рынок будет двигаться в направлении, схожем с китайским. Он объяснил, что уже сейчас сотрудников, приходящих в компанию из различных вузов, дополнительно обучают под конкретные направления работы. Жаров обратил внимание на зарубежный опыт подготовки журналистов. По его словам, в США студенты профильных факультетов уже на ранних этапах обучения выбирают специализацию, которой посвящают дальнейшее образование и профессиональную деятельность. Это очень совпадает с тем, что происходит в Китае, пусть и на уровне блогеров, подчеркнул он. Новые качели и детские городки появились на Ирыгинской набережной Красноярска. У Красгорпарка на сезон большие планы. Они установят новые лавочки и урны, обновят деревянное покрытие сцены и амфитеатра, обустроят декоративное освещение ряда объектов, построят новые городки для детей и проведут озеленение. Сейчас на территории набережной уже можно заметить новые качели, которые установили в разных точках прогулочной зоны. Для детей оборудовали городки и обновили фигуры на специальных зонах для игр. Все работы проводятся в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею. В проект обновления вошли зоны отдыха, которые требовали ремонта, и те, за которые давно просили местные жители, посетители набережной. Некоторые работы уже выполнены, все в срок приняты. По информации Красгорпарка, на набережной также проведут дополнительное озеленение. Там появится более 1000 многолетников и кустарников, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». 14 июня на острове Татышев состоится инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций». Он пройдет с 12 до 15 часов возле сценического комплекса «Ракушка». Традиционно масштабный семейный праздник объединит детей с ограниченными возможностями здоровья, их сверстников и родителей, чтобы вместе ярко и весело провести время. Как всегда, гостей ждет насыщенная концертная программа с выступлениями творческих коллективов и сольных вокалистов. В программе также настоящий показ мод и зажигательный мастер-класс по танцам. А завершит праздник полюбившаяся всем в прошлом году пенная вечеринка, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 73.47, евро 85.56. Алина Старцева, служба информации.
3: Информация на правах рекламы.
4: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Горячее солнце. Горячее солнце.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: В городе сейчас плюс 25 градусов, жара. Сегодня днем до плюс 30, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио Красноярск FM.
11: После небольшой рекламы.
12: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM. 10:03 в Красноярске. За окном уже плюс 25 градусов. Невероятно солнечная погода. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск FM. Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов. Ах, лето. Ах, лето.
2: Ну, я согласна. Хочется петь, хочется беззаботно жить. Что, собственно, мы и делаем. Как бы в сочетании с работой, да? Великолепно.
3: Да.
2: Про школу поговорим, несмотря на то, что начались уже летние каникулы, но вот школьники из Китая приехали к нам, чтобы познакомиться с Красноярском и с его достопримечательностями. Вообще, мы уже как-то раз обсуждали, что между лицеем номер один и китайской школой, чанчуньской конкретно школой, проходят такие образовательные визиты, потому что они обмениваются опытом, обмениваются общением друг с другом, общаются вот на иностранных языках. Так вот, наши юные гости, они уже проходят образовательный курс по изучению русского языка на базе лицея номер один, знакомятся с российской культурой и традицией. Дети из Китая уже побывали в Дивногорске, в музейном центре Площадь Мира, в Национальном центре России, в фан-парке Бобровый Луг. И каждый день у них насыщенная программа, там лекции, какие-то активности, общение. Впереди еще несколько дней, и вот по итогу такой международной летней школы ребята пройдут какие-то контрольные задания, получат дипломы. Вопрос, когда наши к ним туда?
3: Я думаю, что тоже в ближайшем будущем, но вообще самое главное, как же определить вообще, правильно ли они прошли курс? Вот нужно начать вот так вот. Ребята, давайте все вместе. Ра! И они, если поддержат все, то точно прошли, да.
2: Ну, то есть такие, ты думаешь, задания, да, на выдачу диплома? Ну, тогда, мне кажется, все были бы краснодипломниками точно.
3: У них же Губернев, наверное, ведет.
2: Возможно, кстати, и это, может быть, выяснят наши ребята, которые поедут. Короче, ребят, даже родители, наверное, если вы слышите, задание вашим детям на лето такое.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

дыхание жизни.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 10 часов и 13 минут. Сегодня понедельник, 8 июня. Говорим о том, куда можно отправиться. Ну, во-первых, бассейны, пожалуйста, все да. Вот уже для вас более чем открыто. Во-вторых, можно немножечко повторить за мной. Я сегодня еду кайфовать на дачу, бассейн, вечерком баня. Ура! Это будет прям великолепно.
2: На весь Красноярск будешь плескаться.
1: Уф, я завтра вам такое расскажу. Ну и, конечно, можно же сходить в кино. Если вы еще не слышали про фильм «Майкл», я думаю, что такого человека нет, но нужно его посмотреть, этот фильм, потому что, ну, это просто какое-то великолепие и музыкальное, и эстетичное. Ты посмотрел уже, кстати?
2: Я еще не успел посмотреть. Ну, хотелось, но выбрал шашлыки.
1: И я тебя абсолютно понимаю. Ну, вот и даже не осуждаю.
2: Чуть-чуть толстенький, но довольный, да? Поел настоящую пищу, не духовную.
1: В общем, есть еще одно кино. «Лео и Тик. Дорога на Байкал». Лео и Тик. Ну, я всегда думала, что это, кстати, не русский мультик, а оказывается, что это такая русская премьера. Едем на Байкал. Шамана там точно не будет, зато будут все вот эти вот персонажи мульта. Поэтому 0 плюс возрастное ограничение. Да. Я, честно признаться, я обожаю мультики.
2: Мы ждем вторую часть потом. Лео и Тик поедают бузы.
1: Кстати, я вспоминаю свой отдых в детстве. Мы очень часто ездили на Байкал. Бузы были. Чай с молоком обязательно. Мне кажется, это вообще оттуда идет. Кроме того, что еще сегодня можно сделать? Сходить, допустим, в театр оперы и балета. Там «Бой с тенью». Ну, это такой мюзикл, который там идет периодически, частенько достаточно. Поэтому, если вот вы еще не смотрели, я прям лично очень даже рекомендую. Но
2: это тот самый про боксера из нулевых, вот этот фильм популярный.
1: Нет, это театр оперы и балета, Сева.
2: Я думал, что будет вот эта песня. Вышел раз на ринг.
1: Немножко таким оперным, да? Голосом чуть-чуточку. Сюжет спектакля основан на пьесе «Тень», которую, в свою очередь, Евгений Шварц написал по сказке Ганса Христиана Андерсена. Mm. Это вот тебе вот такая более Спасибо. Философская история. Ну и театр юного зрителя, там прям такие тусовка намечается. Короче, если у вас есть дети, которые от 7 до 12 лет, mm-hmm. и вы не знаете, куда их пристроить вот именно на такой летний период, пожалуйста, в ТЮЗе летние смены. Прикинь, как круто, в ТЮЗе летняя смена.
2: Да.
1: Ну, то есть ты в театре, мне кажется, вот для такого достаточно молодого возраста это почетно. Поэтому заходите в их социальные сети, но вот, допустим, сегодня, да, первая встреча, там и смотрят спектакли, и лекции слушают, и даже рефлексируют по первому дню в виде театрального тренинга.
2: Ну, каких-то вообще так. Много плюсов на сегодня мы рассказали.
1: Да, друзья, ну, а мы для вас, конечно же, тоже с огромным удовольствием совместно с нашими партнерами организовываем класс досуг. Во-первых, залетайте в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ». Там мы вместе с базой отдыха «Минина Уют» запустили конкурс и разыгрываем 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт». Мы совершенно случайным образом выберем 5 победителей среди тех, кто выполнит все условия. Условия можете почитать в нашей группе ВК.
2: Да, хотелось бы и самим там посидеть, но все-таки все для вас и все-таки... Территория обработана от клещей, поэтому клещам нет, отдыху да. Ну и на базе «Минина Уют» провели обработку максимально качественно, особенно это важно в начале лета, когда хочется гулять по лесу и приезжать с детьми, в общем-то. Все это вы сможете сделать на базе отдыха «Минина Уют» и «Минина Уют», поселок Элита, улица Боровая, 19А, телефон 234-72-10 и сайт «Минина24РФ».
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-2056-337. 18+.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.
13: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:26 в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса 4 балла. На правом берегу серьезная пробка на улице... Глинки, да. Улица Глинки стоит у нас по обеим сторонам от кольца и в обратном направлении. Передвигаемся налево, и чуть подзагружена Партизана в районе Кристалл-Арены. Есть по-прежнему проблемы навиаторов от пересечения с Молокова до 9 мая. Из-за дорожных работ мы страдаем. Калинина в направлении кольца, вторая Брянская на спуске. Ну и Октябрьский район по-прежнему загружен. Высотная в направлении центра почти на всем протяжении. Из-за аварии съезд Николаевского на Гаденко. Есть проблемы на Калинина в районе мясокомбината, особенно при движении в сторону кольца. И больше никаких особых затруднений я не вижу, поэтому остается пожелать вам счастливого пути.
0: Красноярск FM.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Десять часов и 33 минуты в Красноярске, за окном плюс 26 градусов, здесь завтрак чемпионов и отдых, это, конечно, прекрасно. И да. Вы счастливчики, если у вас будет отпуск, если нет,
2: если
1: ловите
2: нет,
1: какие-то
2: держитесь,
1: моменты.
2: Держитесь, держитесь, ребята, мы с вами, у нас тоже отпуск на лето не ожидается.
1: А, ну, как сказать, может быть, что-то нарисуется. Ребят, между прочим, мы о вас позаботились и позаботились вместе с нашими партнерами, база отдыха Минина Уют, и решили разыграть 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт».
2: Так, для Юля, сейчас поподробнее. Как вообще можно выиграть 5 сертификатов?
1: Вот заходите в нашу группу ВК под названием «Радио Красноярск ФМ». Там закрепленный пост с розыгрышем. Выполняете абсолютно все условия. Итоги мы подведем 15 июня в 15:00. Совершенно случайным образом бот выберет 5 победителей с помощью сервиса. Ну и, собственно, мы этих победителей поздравим. Каждому подарим сертификат. Так, представляете, это... вот отдых, хороший отдых сам себя не выиграет, поэтому нужно немножечко постараться, но там на самом деле условия максимально простые.
2: Но это та самая база Минина, в которой, получается, она и в 20 минутах от Красноярска, и которая обработана от клещей, можно туда с детьми, и баня там присутствует на этом отдыхе, и большая беседка для праздников, и домик в бару, в общем, все там.
1: А еще немножечко рекламной информации. Во-первых, в Минина Уют есть беседки «Комфорт» для компании до 12 человек. Внутри освещение, розетки, мангал. Готовить можно будет вообще совершенно в любую погоду. Рядом на улице дополнительный стол, ну там накрываете обед, например, расставляете напитки и спокойно отдыхаете целый день в сосновом бару. Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А, телефон 234-72-10, сайт minina24.rf.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
6: Без возрастных ограничений.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10.44 в Красноярске. Доброе утро. Завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: А космонавты засняли уникальное северное сияние, которое...
1: Да, я видела.
0: Да, оно переливалось и вообще танцевало, как живое. Обычно узор на небе вообще крайне мало подвижен. Как-то он просто статично стоит. Но, однако, недавний мощный выброс на Солнце заставил его хаотично извиваться. Ты вообще видела северное сияние в своей жизни?
1: Ну, вот не прямо вот так вот в прямом эфире, что называется. Но вообще, конечно, да, на фотографиях видела.
0: Ну, да... Друзья, все, кто не видел на фотографиях, зайдите, посмотрите.
1: У меня просто друзья из Норильска.
0: Вот, вот, видишь, они как тебе, молодцы. Они говорили, Юля, это северное сияние для тебя. Это солнце, которое, в общем-то, сделало мощный выброс, тоже для тебя. Достаточно интересная штука. Я вообще не видел северное сияние, но помню, что в прошлом году произошел такой момент, когда было северное сияние и в Красноярске. То есть где-то за городом можно было посмотреть. Да, действительно, северное сияние. Видимо, вот так нам светит. Везло, но я в этот день работал и ехал после мероприятия.
1: У нас, как обычно, у нас одна осмотр. Я работаю. Слушай, а в парижском Диснейленде вроде тоже уже столько лет, а именно 30 лет, работают. А прикинь, так и не удалось отбить вложение.
0: За 30 лет они нет.
1: Нет, парижский Диснейленд не смог себя окупить.
0: Мне кажется, это один из самых вообще крутых Диснейлендов.
1: Ну, казалось бы, да, что это вот такая сказка, вот такая фантастика. Но, тем не менее, за конкретно 34 года работы дефицит инвестиций в проект составил около 4,2 миллиардов долларов.
0: Вау. Но
1: 16 это... миллионов посетителей в год. Mm-hmm. Как бы не решают почему-то вот этот вопрос. Там же там два тематических парка. Второй недавно очень прям кратно расширили. И много туда инвестиций привлекли, но тем не менее затраты они не могут покрыть.
0: Ну не то, что наш Мосфильм. Они, пожалуйста, синий трактор выпустили, и уже все.
1: Нормально, катать все хорошо. А тут, может быть, просто много вкладываетесь, ребята.
0: Да.
1: Но, тем не менее, вот как мне нравится позиция руководства. Они такие, ну, вы знаете, как бы все плохо, да, но, тем не менее, мы вселяем друг в друга веселый оптимизм. Великолепно. Но, потому что вот чуть-чуть выручка растет, она вроде как бы еще вот не покрывает, да, дефицит, но она же растет, и уже
0: она
1: хорошо.
0: Она растет, и помимо всего, я думаю, что это все-таки как пиар такой, маркетинговая история, да, в принципе.
1: Что, то есть, приезжайте все к нам?
0: Ну, конечно, приезжайте все к нам, мы вам и мультик покажем, и расскажем.
1: А может, это пиар какой-то новой книги «Позитивное мышление»? Я просто буквально недавно задумалась над тем, что, наверное, все-таки надо как-то в этой теме поработать. И вот он, пожалуйста, видишь, у нас прослушивает.
0: Да.
1: Интернет все слышит.
0: Ну, как поработаешь,
1: слышит.
0: Так и заработаешь. Завтрак чемпионов!

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На онлайн-платформах будут проверять возраст. Этот вопрос уже входит в ближайшую повестку, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, многие развитые страны уже работают в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. В ближайшее время механизмы проверки возраста начнут встраивать в российские сервисы, пишет «Лента дня». Слуцкий предложил ввести дополнительный экзамен по русскому языку для мигрантов. Лидер ЛДПР привлек внимание к правовому пробелу в системе среднего образования для иностранцев. Согласно российскому законодательству, для получения школьных знаний дети-мигранты должны пройти тест на знание русского языка, но для поступления в колледж такого правила нет. Те, кто хотят учиться в России, обязаны знать русский язык и соблюдать российские законы. Правила должны быть одинаковыми для всех, а лазейки для обхода закона закрыты, заявил Леонид Слуцкий. Партия внесла в Госдуму законопроект, обязывающий сдать дополнительный экзамен для поступления мигрантов в колледж, пишет газета «Ру». В Аккорд рассказали о наиболее подделываемых категориях товаров в России. Среди них есть автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны, сообщил в интервью ТАСС председатель ассоциации Станислав Богданов. Еще одну электричку запустили из Красноярска в Дивногорск на все лето. Электропоезд будет курсировать по воскресеньям до 30 августа. Из Красноярска состав отправится в 12 часов 49 минут, а обратно из Дивногорска в 14:23. Новый электропоезд добавили в расписание по просьбам пассажиров, чтобы создать дополнительные возможности для путешествий к местам отдыха и культурным локациям, расположенным на маршруте от Красноярска до Дивногорска, рассказали в КрасЖД, пишет телеграм. Канал «Наш Красноярский край». 4 новых пространства появятся в Красноярске. Мэр города анонсировал новые объекты благоустройства. Это скверы на улице Ломоносова, Злобинский в Березовке, Приолес в ЖК Преображенский и набережная Енисея у Октябрьского моста. Красноярцы могут проголосовать за объекты благоустройства 2027 года до 12 июня, сообщают новости Красноярска. В Красноярском крае 161 пара сыграла свадьбу в красивую дату 06.06.2026. Из них 129 пар в Красноярске. Для сравнения, на 05.05.2026 по всему краю зарегистрировали всего 49 заявлений, пишет Макс, канал «Красноярск в курсе». И о валюте. Доллар 73.47, евро 85.56. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это хорошо.
5: Благодать.
6: Климат-контроль на 96,2 FM.
7: Поговорим о погоде. В Красноярске уже плюс 27, по ощущению аж плюс 30 сегодня днем. Такая же температура, плюс 30, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду. Три составляющие сегодняшнего дня – обязательно вода, головной убор и, конечно же, СПФ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В городе 11.03. Всем доброе утро. За окном плюс 27. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов.
1: Что творили красноярцы в жаркие выходные? Короче, они делали, допустим, бассейн в багажнике, катались по центру.
3: Я видел, да. Я видел этих ребят, конечно. Во-первых, как это было? Это было не просто смело, это было капец как смело, потому что на видео номера они не замазали. Я думаю, что сейчас им изрядно так придется попотеть, вот на кого этот автомобиль оформлен все-таки.
1: Мне что-то подсказывает, что ни на одного из них, которые входили в состав этой группы, автомобиль не был оформлен.
3: Вряд ли.
1: Да. Короче, если вы не видели это видео, то вводим вас в курс дела. Компания красноярцев соорудила басик в багажнике пикапа. Они проехались так по центру города. Ну, они, естественно, такие все в купальных плавках и кричали, веселились. Ну, люди что в воде делают? Они отдыхают. Мне вот кажется, просто как скучно я живу. Почему мне даже такие идеи никогда в жизни в голову не приходят?
3: Потому что адекватно.
1: Да? То есть, в принципе, все хорошо.
3: Вот как вообще, в принципе, возникла идея совместить бассейн и автомобиль? Да, еще и в центре города.
1: Это ладно с ними. Я вчера выхожу во двор, и я думала, что такого уже нет. Mm-hmm. Я на самом деле порадовалась, что современные дети все так же проводят время на улице. Короче, во двор дети разных возрастов, они вытащили надувной бассейн и начали его наполнять.
3: Они
1: все таскали огромные бутыли. Кто-то притаскивал таз с водой. Ну, не из дома, у нас вот там, где консьерж сидит на первом этаже, там им можно набрать воду.
3: Так, Юля, вам же повезло, потому что если бы они пошли домой, их бы загнали.
1: Конечно,
3: пойдешь домой за водой.
1: Там вообще нельзя, конечно же. Короче, они наполнили этот басик. Они всем двором в это грязище сели. Я сразу вспоминаю свое детство, а мы же делали примерно так. Я прям порадовалась. Но еще, конечно, красноярцы, те, которые не могли выехать из города, они отдыхали на пляже на острове Татышев. Боже мой, там такая Анапа. Там такое столпотворение было. Но вот там действительно разрешили купаться, а конкретно в водоеме Татышев парка у Октябрьского моста Роспотребнадзор говорит, да, можно.
3: Да, можно, но единственное, что правильно, соблюдайте правила вообще безопасности. Хоть там и есть три спасателя, один из них на САПе, ездит, смотрит за всеми абсолютно, я это тоже видел. Но будьте, пожалуйста, бдительны и аккуратны в любом случае.
1: Ну вот так, конечно.
3: Да.
1: Шапочку ждете, ну, вы что?
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший

0: Кадавр в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossville.ru. 18+.
2: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10-22-401-79-7791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Свистать всех наверх, Юлия Майнгард.
1: Сева Белимасов.
0: А вот в Удмуртии продают дом в форме черной жемчужины. Это такой корабль из пиратской истории «Пираты Карибского моря». Всего стоит эта штука 1,5 миллиона рублей. Ну, дом. Полноценный пиратский корабль с палубой, с трюмом, с декоративными кабинетами. Мечта каждого морского волка, да?
1: Ну, такой дом, который не будет отапливаться, обогреваться. Дом, в котором ужасно страшно и холодно.
0: Привидения, возможно, да, какие-то есть.
1: Который, зачем он нужен, совершенно непонятно. Но это, вот знаешь, тот человек, который, ну, решает воплотить свою детскую мечту, порадовать своего внутреннего ребенка. Вот именно такой, мне кажется, его и заберет.
0: Да, ну и дом, у которого идет 9 тысяч рублей за квадратный метр всего лишь-то.
1: Ну, мы понимаем, да, по каким причинам. А там что-то есть какие-то? Семейная ипотека, допустим, на это?
0: Скорее всего, должна быть. Да, но построен он в 22-м году. Так что вообще, считай, новостройка.
1: И кто-то же заморочился
0: кто-то
1: над этим,
0: кто-то же
1: да?
0: заморочился, да. Но сейчас, видимо, Джонни Депп после развода решил его скинуть.
1: Там вот уже на Миру Андрееву глаз положил. С Милым и Рай в шалаше.
0: Да.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще, мамы и папы, внимание! Два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 11:25. От Яндекса 4 балла. Проверяем, что творится на дорогах. Правобережье движется абсолютно свободно. На левом по-прежнему затор на авиаторов от пересечения с Молокова до пересечения с 9 мая. Из-за дорожных работ мы с вами там постоим. Вторая Брянская на спуске и Калинина в направлении Кольца. Из-за ДТП тормозят. Есть проблемы на высотное продвижение в центр и немножечко тормозит съезд Николаевского моста на Гаденко. В общем и целом, дорожная ситуация более чем позитивная. Желаю вам счастливого пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
5: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
4: Высший пилотаж.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Ну что же, прямо сейчас мы продолжаем «Завтрак чемпионов» в студии Юлия Павловна Майнгард.
2: И все, ты Глеб Бельмасов. Мы теперь так? Ну хорошо, хорошо. Да. Когда ты сидишь вот здесь за четырьмя компьютерами, ну по-другому, как Юлия Павловна, ты не можешь быть. Короче, люди в очках умнее других, и это научный факт,
0: вот,
2: который доказали, между прочим. А если у человека есть близорукость, то с большой вероятностью он будет обладать такими высокими когнитивными способностями. А про дальнозоркость здесь пока ничего не сказано, но психологи отмечают, что наличие очков тоже как бы помогает так создать приятное впечатление на окружающих. Короче, вот, пустить пыль в глаза.
0: Вот, а я-то ношу очки, чтобы мне пыль в глаза не летела, понимаешь, они спортивные.
2: Вот я их
0: про них что-нибудь говорится?
2: Ну, про спортивные нет. Ну, ты же реально каждый день в очках, пусть они для зрения, у тебя такие имиджевые, но тем не менее, ты же вот к этому костюмчику такие, к этому другие. Ну, вот по-всякому пытаешься выделиться.
0: По-всякому пытаюсь.
2: А не просто ли так?
0: Не просто так. Ну, и пыль в глаза тоже не пускаю. У меня просто с очками лицо становится более доброе.
2: Серьезно?
0: Наверное. Сем,
2: я открою тебе секрет. Это кажется так только тебе исключительно. Поэтому вот, ребят, если вы в очках, не стесняйтесь абсолютно, гордитесь. Можно даже немножечко пафоса накинуть, да, на себя. Ну, потому что все-таки научный факт остается научным фактом.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
11: Очень частая проблема аденоиды у деток. Для родителей дилемма, как лечить, куда идти.
12: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
13: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
14: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Высший пилотаж.
17: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
18: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе без 15-12, и все, включая погоду на улице, намекает на то, что сегодня нужно максимально себя порадовать отдыхом, ну, насколько это возможно. Мы не то, что как бы стимулируем вас брать отгулы, но, знаете, вот чуть-чуть хотя бы, может быть, там пораньше срулить с работы, если, конечно, есть возможность.
2: Да.
1: Потому что из всего из этого складывается, в том числе, вот жизнерадостность вашего дня. И, короче, всего лишь, оказывается, 35% россиян можно отнести к таким позитивным жизнерадостным людям.
2: То есть
1: маленький процент,
2: каждый
1: мне
2: третий.
1: Кажется.
2: Смотри, ты первая, я второй, а третий?
1: Ну, третий, вон Пашка у нас
2: Пашка
1: на работе.
2: Он
1: вообще
2: вот
1: человек, который в 3:30 встает, идет в горы гулять даже зимой. Ну, а какой он еще? В общем, 25% находятся в тревожном состоянии.
2: Так.
1: 22% в сдержанном. Это знаешь, такой
2: художественный... Да блин!
1: Нет, там не так все. Вот, 18% граждан говорят о возбужденном состоянии.
2: Ага.
1: То есть, как бы, они, знаешь, эмоционально и на плохое, и на хорошее реагируют очень ярко.
2: Угу.
1: Так вот, рассчитали индекс эмоциональной оценки и говорят, вот у нас небольшая разница между жизнерадостными и тревожными людьми, и она тревожит тех, кто проводил этот опрос.
2: Серьезно?
1: Что делать будем?
2: Ну, я думаю, что нужно вот как в Таиланде, собственно, вот они все ходят, улыбаются и машут, и наслаждаются.
1: Странно,
2: но
1: почему же, да?
2: Нужно... Думаешь, заставляет? Да нет, я думаю, что тут без заставления. Просто ваше отношение, в принципе, к самому счастью.
1: Mm-hmm.
2: Вот в чем ключ к успеху. Быть счастливым.
1: Мы, короче, как-то сегодня красной ниточкой говорим о вот этом позитивном мышлении.
2: Угу.
1: Но я правда, вот вчера я сидела, гуглила, как развить позитивное мышление.
2: Но.
1: Это, знаешь, вот вам кажется, ой, там люди, работающие на радио, они все такие, вау, на позитиве. С одной стороны, да.
2: Ну да.
1: А потом, когда к тебе приходит какая-то небольшая проблемка, ты начинаешь прямо как-то вот жестко над ней грузиться.
2: Да.
1: И в этом случае надо развивать позитивное мышление. Я пока еще не поняла, как я это буду делать, но вот мне посоветовали технику дыхания квадрат. Ребят, не помогает.
2: Попробуй.
1: Надо что-то другое.
2: Попробуй параллелограммом подышать.
1: Во-первых, попробуй выговорить параллелограмм, да? Попробуй вспомнить, что же это такое. Кстати, мне кажется, депрессия однозначно пройдет. Ну, а мы вот на таком приподнятом настроении, в хорошем расположении духа отправляемся гулять, отправляемся в этот понедельник. Надеемся, что он у вас пройдет энергично. А может быть, вы уже давно чилите на бассейне. И мы вам даже немножко завидуем. Зовут
2: да.
1: меня Юля Майнга.
2: Меня зовут Сева Бельмасов.
1: Услышимся завтра. Всем пока.
2: Пока.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Кодекс школьника хотят создать в России. В нем надо прописать все нормы этикета, заявили в общественной палате. Затем эти правила надо донести до каждого школьника, чтобы дети знали, как оценивают их поведение. Это будет определенная шкала. Вот нарушил конкретную норму, оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной, отметили в общественной палате, пишет «Лента дня». Союз европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года, сообщает Матч ТВ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. УЕФА внес изменения в список участников турниров из-за продолжающегося отстранения российских команд. Напомним, УЕФА вместе с ФИФА в феврале 2022 года на неопределенный срок отстранили сборные России и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Русский язык вошел в топ-4 языков мира. Исследование проводилось Институтом Пушкина на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков по 5 параметрам. Так, русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам, пишет газета «Ру». 30 брошенных автомобилей убрали с улиц Красноярска с начала года. Только в Кировском районе с начала года рассмотрели 87 жалоб на машины, которые долгое время стояли без движения. После уведомлений многие владельцы сами убрали авто. Еще часть машин готовили к принудительной эвакуации. Один автомобиль уже отправили на спецстоянку. Сейчас специалисты продолжают работу еще по 16 таким машинам, пишет «Красноярск в курсе». Жителям Красноярского края напомнили, как выбрать инструктора для похода. Для работы на маршрутах, которые требуют специальной подготовки, инструктор-проводник должен пройти обязательную аттестацию. Она подтверждает его знания, опыт и право сопровождать туристические группы. Поход с аттестованным инструктором помогает снизить риски во время путешествий. Такой специалист может помочь подготовиться к выходу на маршрут, проверить снаряжение, спланировать переходы и подсказать, как действовать в разных ситуациях. Перед выходом на маршрут туристам рекомендуют самостоятельно проверить информацию об инструкторе-проводнике в Едином федеральном реестре. Кроме того, группа должна быть зарегистрирована в МЧС России, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 73.47, евро 85.56. Алина Старцева, служба информации.
3: Лето, лето. Я и шарен, как котлета.
0: Климат контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 8 июня, в Красноярске ясно. Температура воздуха днем плюс 30, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар. 24.ru.
10: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да,
0: окно! Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Все в горо!
3: В горо – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в горо.
4: 255-09-55.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
3: Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии FemtoLASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Здравствуйте. Отцовский капитал предложили ввести в России, пишут РИА Новости. Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал, рассказали в общественной палате. Мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Если человеку ежедневно поступают мошеннические сообщения с разными легендами, его номер мог попасть в базы преступных колл-центров. Об этом сообщили в МВД. Это может произойти, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. В таких случаях злоумышленники одновременно проверяют разные схемы. Чтобы защититься, специалисты советуют скрыть номер в мессенджерах, запретить незнакомцам писать первыми и добавлять в группы только из списка контактов, пишет NewsLab. В Красноярском крае с начала 2026 года зарегистрировали 105 краш-велосипедов. Больше всего случаев произошло в Красноярске – 73. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов многоквартирных домов и на улице – 56 и 24 случая соответственно. Полицейские уже раскрыли 41 кражу. Часть имущества изъяли и вернули владельцам. В региональном МВД отмечают, что число таких преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом, но жители просят внимательнее относиться к сохранности велосипедов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». За первые выходные лета в Красноярском крае утонули 2 человека. Первая трагедия на воде произошла в субботу, 6 июня, в поселке Шушинское. По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего 25-летний гражданин прыгнул в воду в запрещенном для купания месте. Его тело нашли спасатели. Еще одно происшествие случилось 7 июня на озере Бархатово в Сосновоборском округе. Там 14-летний мальчик катался на сапе и утонул. Призываем жителей края купаться только в разрешенных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и при отдыхе на водоемах следить за детьми, просят сотрудники КГКУ «Спасатель», пишут Горновости. Красноярские собаки успешно прошли экзамен МЧС. В Сибирском спасательном центре проверили подготовку кинологических расчетов из разных городов Сибири, включая Красноярск. Собаки искали условных пострадавших под завалами и в лесу, а также выполняли команды своих проводников. Все участники справились с испытаниями. После успешной аттестации четвероногие спасатели получили допуск к поисковым работам на ближайшие 2 года, сообщает Макс-канал «Красноярск в курсе». И о валюте. Доллар 73.47, евро 85.56. Алина Старцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня 8 июня, в понедельник, в нашем городе ясно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
9: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар. 24.ру.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12.
6: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.

строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214 14 11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОКРН 13-224-00-23-515.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
7: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКРН 10-22-401-79-77-91. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
12: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
13: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт «Район Портовый». Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 22-12-46-82-056-337-18+.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
14: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В Сосновоборском округе на озере Бархатово утонул 14-летний мальчик. Днем он один поплыл на сабборде, не сказав родным. Около 4 часов дня отдыхающие заметили его тело недалеко от берега. Следственный комитет начал проверку. В МЧС вновь призывают родителей не отпускать детей к воде в одиночку. С приходом тепла такие трагедии в крае повторяются почти каждое лето. Об этом сообщают НГС-24. УЕФА продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Напомню, УЕФА вместе с ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в своих турнирах в феврале 2022 года на неопределенный срок. Об этом пишет Борус. Экс-глава Следственного комитета по Красноярскому краю Игорь Напалков находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил источник НГС-24. По информации собеседников редакции, задержали Напалкова 4 июня. Причиной уголовного преследования стали махинации с пенсией. Бывший руководитель краевого следствия якобы получал выплату с северной надбавкой, фактически проживая в Сочи. Напалков возглавлял Красноярское управление Следственного комитета с 10 по 18 год, был уволен указом президента. Официального подтверждения информации пока нет, пишут НГС-24. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сельхозпродукция из его страны будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. По его словам, об этом ему сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале июня. Напомню, ранее Россия ввела ряд ограничений на импорт армянской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет Борус. На рабочей неделе в Красноярске после 30-градусной жары ожидаются дожди. Сегодня до 27 градусов без осадков, со вторника погода пойдет на спад. Днем 24 градуса, к вечеру дождь. Самым холодным станет среда. До 18 градусов и почти непрерывные осадки. К четвергу снова потеплеет до плюс 25, а пятница завершит неделю коротким вечерним дождем. Об этом пишут НГС-24. И о валюте: доллар 73,47, евро 85,56. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня 8 июня в понедельник.
5: Новая музыка
4: в
5: секретной фанатике.
6: После небольшой рекламы.
0: Красноярск FM.
7: Жилой комплекс «Небо над Енисеем».
8: Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. «Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении». Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
2: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коннечива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Все в горо! В горо – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в горо. 255-09-55. Хочешь?

школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск FM. I worry about nothing.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Найткар.
1: Найткар.
0: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
1: Официально по договору.
0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossville.ru. 18+. Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup,

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
7: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» 17 комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте musdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
12: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Крыму беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры не пострадали. Движение всех поездов на полуострове приостановлено. Пассажиров трех составов эвакуировали. В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на объекте железной дороги. Огонь потушили, никто не пострадал, пишет Борус. С наступлением лета МЧС предупреждает красноярцев об опасности купания в запрещенных местах. В прошлом году на водоемах края утонули 10 детей, в том числе подростки в Назарово, Канске и Красноярске. Спасатели напоминают, на необорудованных пляжах дно не обследовано, есть течение и воронки, а главное, нет спасателей и медиков. Отпускать детей к воде без присмотра взрослых нельзя, об этом пишет Ньюслаб. Глава Минцифры Макс Учадаев призвал обучать учителей работе с искусственным интеллектом, отметив, что 80% школьников уже массово используют ИИ-ассистентов, а педагоги пока отстают. Министр также заявил, что навыки работы с нейросетями в будущем могут стать обязательным пунктом в резюме для чиновников. По его словам, многие госслужащие уже знакомы с инструментами ИИ, но лишь немногие используют их в повседневной работе. Об этом пишет «Кровавая барыня». Началась сокращенная рабочая неделя. Работать будем с 8 по 11 июня. В четверг рабочий день сократят на час. В честь Дня России отдыхать будем с 12 по 14 июня. С пятницы по воскресенье. Об этом пишет «Проспект Мира». Мира Андреева получила за победу на Ролан-Гаррос 3 200 000 долларов. Это рекордные призовые для российского тенниса, сообщает «Спорт-экспресс». Предыдущий рекорд среди россиян принадлежал Даниилу Медведеву – 2,5 миллиона долларов на US Open 2021 года. Среди теннисисток Марии Шараповой с 2 250 000 долларов за победу в Париже в 2014 году. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 73,47, евро 85,56. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня 8 июня, в понедельник, в нашем городе ясно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
6: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор». На Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
4: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Лада Гранда вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
1: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В реанимации детской больницы Канска сокращают число коек с 6 до 3. Под увольнение попадают 3 медсестры, сообщает «Проспект Мира». Коллектив отделения написал письмо главе краевого Минздрава, заявив, что это единственная реанимация, оказывающая экстренную помощь детям на весь Восток края. В министерстве сокращение объяснили малой загруженностью, пообещав уволенным сотрудникам другую работу. В Красноярском крае фермеры начали страдать от новых ограничений на продажу бензина. С конца мая сеть АЗС «Роснефть» перестала отпускать топливо в канистры, только в бак автомобиля. Теперь аналогичные меры вводят и небольшие частные заправки, сообщает «Запад-24». Фермер из Шарыпова рассказал, что стало сложнее купить топливо для сельхозтехники, мотокос и генераторов, от которых зависит в том числе работа дойки. Цитата. «Ведь как было раньше? Купишь солярку в канистру, на машине быстро домчишь, заправишь и в поле, а теперь на заправку гонять», – посетовал аграрий. Жительница Назарова добавила, что на западе края заправок и так мало, а в отдаленных поселках канистры всегда были в ходу, иначе доехать до АЗС просто нереально, пишет «Проспект Мира». В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей для семей, где третий и последующий ребенок родился в одном браке. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. По его словам, это поддержит многодетных отцов, на которых в таких семьях ложится основная финансовая нагрузка, и станет стимулом для жилищного строительства. Предложение прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярцы рассказали «Проспекту Мира», на чем экономят. Многие отказались от ресторанов и доставок в пользу домашней еды и поездок. Часть жителей экономят на одежде, покупая вещи с рук, или на продуктах, выбирая более дешевые аналоги. Также горожане сокращают число подписок, переходят на обмен и бартер. Об этом пишет «Проспект Мира». Аналитики составили список слов, которые чаще всего произносят только в Красноярском крае. В региональный словарь вошли «гостинка», так местные называют квартиру, «кочегарка», «котельная», «скупляться», «соображать» или «достав» – это покрытие реки льдом. Данные получены на основе диалогов пользователей с голосовым помощником «Алиса» по всей стране за год. И о валюте: доллар 73.47, евро 85.56. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня 8 июня, в понедельник, в нашем городе ясно, осадков не ожидается, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Ты хочешь самый крутой балкон? Тогда записывай наш телефон.
5: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все за

0: 8017-007-77.
1: О, Арт-Бетон. Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
0: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
1: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: специалиста.
1: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
2: Ну что, что? Шторы, конечно же!
3: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Сведутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, помню.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
13: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
15: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
16: Про здоровье.
17: Для слушателей старше 16 лет.
18: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
4: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Лада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня. У официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
1: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 26 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
3: Ольга, Маша, Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979771. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Дороги в Красноярске начали ремонтировать круглосуточно. На такой режим работы перешли после наступления тепла. Это позволяет заметно ускорить темпы. За прошедшую неделю струйно-инъекционным методом восстановили 218 квадратных метров дорожного покрытия. Ямы уже залатали на Высотной, Михаила Гаденко, Промысловой, Горького и Молокова. Об этом пишут Горновости. Евросоюз ужесточит визы для россиян. Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. В Еврокомиссии напомнили, что ограничение визового режима для россиян остается приоритетной задачей с начала СВО в 2022 году. Об этом пишет Лента. В Красноярском крае с начала 26 года зарегистрировали 105 краж велосипедов. Больше всего случаев произошло в Красноярске – 73. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов многоквартирных домов и на улице. Полицейские уже раскрыли 41 кражу, часть имущества изъяли и вернули владельцам. В региональном МВД отмечают, что число таких преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом. Но жителей просят внимательнее относиться к сохранности велосипедов. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». Россиянкам предложили выплачивать зарплату за воспитание детей. Женщина, воспитывающая ребенка, выполняет широкий круг обязанностей, связанных с уходом, развитием и воспитанием детей, считают в Госдуме. Такой труд должен гарантированно оплачиваться, так как речь идет о значительном вкладе в воспитание подрастающего поколения. Размер такой материнской выплаты предлагают установить на уровне не ниже МРОТ. Сейчас он составляет 27 093 рубля. Об этом пишет газета. Русский язык вошел в топ-4 языков мира. Исследование проводилось Институтом Пушкина на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков по 5 параметрам. Так русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому языкам. Об этом сообщает газета.ру. И о валюте доллар 73,47, евро 85,56. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сегодня 8 июня, в понедельник, в нашем городе ясно, осадков не ожидается, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
8: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 29 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Ну как вам? Как лето?
5: Потрясающе.
6: Великолепно. Мне очень нравится. Всем довольна.
5: Я сгонял на дикие ужины от Фреско. Это было превосходно.
3: Тебе дико понравилось это?
5: Мне дико понравилось. Было очень вкусно, очень весело. Причем, вот касательно веселья, это было забавно, что получается сколько? 5 столов? Да, 5 столов было гостей. И вот наш столик получился самый такой сумасшедший, потому что там были коллеги с других вот средств массовой информации.
3: Mm-hmm.
5: И мы очень веселились. А у нас еще так получилось, что наш стол поставили в самый центр. И мы весь вечер, да, мы просто угорали, ржали, смеялись. Люди некоторые, знаешь, такое ощущение было, как будто были готовы нас убить уже в какой-то момент. Но было очень забавно.
3: Но, с другой стороны, на то вы и представители СМИ, чтобы как-то развлекать и веселить.
5: Да.
3: Ну, как минимум себя.
5: Обратно мы ехали, ну, получается, во сколько? В 11:30 оттуда выезжали, вот с этих мраморных карьеров, с Нарвы 2.5 часа, ну, 2 часа автобус ехал вечером. И мы, ну, знаешь, такое ощущение было, как будто это школьные лагеря вот эти. И мы просто обратно всю дорогу орали песни. Я понимаю, что, может быть, другим в автобусе было не совсем комфортно, но мы прям орали.
3: А кого-нибудь зубной пастой намазали?
5: Нет.
6: Не успели.
5: Вот, поэтому очень круто. Я просто напомню, что вот буквально на прошлой неделе, да, мы с Хаямом Аминовым общались, ну, практически до конца июля у них вот такие мероприятия. Короче, советую, если есть возможность, то посетите.
3: Здорово. Это, ну, время еще есть. По субботам.
5: Да, да, кайф.
3: Следите за информацией. Угу. Ну что, впереди, как всегда, 3 часа. Кому-то приз достанется.
5: Да ты че?
3: Да, вот так вот. Вот Минина уют.
5: О!
3: А на лето это то, что надо, я
5: обалденно.
3: Вам скажу. Вот так-то, вот так-то. Ну что, потихоньку можем начинать? Че,
6: сидеть-то?
5: Уже все?
3: Ну а че нет?
5: Ну все, погнали.
7: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 15-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Ты вот на прошлой неделе рассказывал прикол о том, что типа билеты на BTS, да, можно было купить, вот если
3: через циферблат, да, вот только, циферблат. Да.
5: В итоге зумеры, вот эти самые, они объявили войну часам с циферблатом.
4: Все удалили, сломали.
5: Один из, вот, собственно, билетных сервисов вот решил вот так вот отсеивать, да, с помощью стрелочных часов. И все, и молодежь тут прям войну объявила.
3: Посыпалась.
5: Да, да,
3: так,
5: да.
3: Ну, а в чем?
5: Они говорят, и мы теперь ненавидим эти часы с этого момента.
4: То есть как будто бы не легче изучить время на циферблате, проще объявить войну часам.
5: Я вообще, я до сих пор не понимаю, ну типа, как можно быть настолько дурными и не понимать, что означают стрелки на циферблате?
3: Ну это же учится, ну вот...
4: Легко.
3: Ну, я не скажу, что моментально.
5: Ну, типа, нет, для нас как будто это вот, ну, база.
4: Просто. Не сложнее, чем шнурки завязать, мне кажется.
5: Ну, вот такие вот дела.
3: По-моему, самые два главных навыка вот в таком, в детском возрасте, научиться завязывать шнурки и определять время по аналоговым часам.
5: И третий — это ходить самому в туалет.
3: Нет, ну,
4: это пораньше, мне
3: кажется. Это пораньше.
4: Это пораньше.
5: Ну,
3: желательно,
5: но базовый.
3: Желательно. Да. Хотя бы попросить отвезти.
5: А слушай, еще одну дичь тут увидел. Вот, ну, опять же, разные же работники вот делают ремонты, да?
3: Угу.
5: Есть, но не совсем прямо руки.
3: Ну, есть.
5: А есть те, кто еще интеллектом не блещет. Вот такая вот история.
3: Что за комбо вообще?
5: Значит, смотри, в одной квартире, ну, ребята делали ремонт, и после
3: тупой
5: ремонта...
3: Тупой рукожопка.
5: Тут так и будет, смотри. После ремонта они решили утилизировать лишний бетон. И слили его в унитаз.
3: Боже мой.
5: Собственно, в итоге трон оказался замурован. Канализация перестала работать во всем доме.
3: Ну, естественно, конечно.
5: И теперь вот ликвидация аварии, ну, встанет прям очень дорого. Очень.
3: Ну,
5: как это, еще назовешь вот таких работников?
3: Это отрицательная эволюция,
4: это
3: действует на человека. Ну, я не понимаю.
4: А время по часам они могут определять?
3: Скорее всего, нет.
5: Сомнительно.
4: Все там.
3: Они где-то там в очередь на. Причем это, ну, нет, это не показатель, что фанаты BTS глупые. Но это странно. Это странно вообще. Этой серии, кто выкидывает там кошачий наполнитель,
4: да,
3: я знаю,
4: да,
3: тоже,
4: да,
3: выкидывает,
4: да.
3: Думаю,
4: салфетки,
3: ну, это
4: всякие,
3: ума
4: все
3: абсолютно
4: вообще.
3: Нет. Тут еще выяснилось, что женская дружба, как вообще, как феномен, умирает по всему миру. 60% дам вообще перестали делиться личной жизнью с подругами.
5: Ага.
3: А причина, потому что страх осуждения и зависть, а также

0: корыстных целей подруг. Они такие, а, у тебя все хорошо, вот ты...
1: Не знаю, у нас нет такого.
0: Нет, ни в коем. Ну, хорошо, хорошо, плохо, ну... Ладно, что, нормально,
1: просто крепись,
0: все, нормально все будет.
1: Да.
2: Ну. Ой, не знаю, это тоже все очень стереотипно. Говорят же, что мужчины еще более жесткие сплетники, чем женщины.
1: Ну, сплетники, это но мы не осуждаем.
2: Мы не осудим, но обсудим.
1: Поболтать, обсудим. Вообще с удовольствием.
2: Крысиные встречи. А вот то, чем вы там на футболе занимаетесь?
0: Базарим за глаза.
2: Я все про вас знаю.
1: Мы в футбол играем, что ли?
0: Нет, конечно.
2: Я знала.
0: Мы там ши-ши-ши-ши-ши, вот это вот все.
1: Готовься, сегодня ты на обсуждении.
0: Так что не надо, не надо. Немного полезной информации, во-первых, на правах рекламы, а во-вторых, отличный шанс выиграть.
3: Ну-ка.
0: Кое-что классное.
3: Что?
0: Беседку. Беседку и классно провести.
2: Целую беседку.
0: Практически так и есть. Радио Красноярск ФМ, то есть мы и база отдыха имени на уют, разыгрывают 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт».
1: Ну, хорошо.
0: Имени на уют. Отдых на природе в 20 минутах от Красноярска в поселке Элита, улица Боровая, 19А. Беседка, домики, русская баня, волейбольная сетка, баскетбольная площадка, природа, а там прям природа-природа.
3: Кайф.
0: Все обработано. И чтобы участвовать, ищите конкурсный пост в группе Радио Красноярск ФМ ВКонтакте. Итоги 15 июня в 15:00. Угу. Город может подождать, а вот беседка зовет. Для лиц старше 16 лет сделано очень круто. Приезжаете, там птички, белочки бегают, все цветет и пахнет. В общем, проводите время классно в Минино уют.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе, бесплатная доставка. Дубровинского 112, сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5.28 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутанай.
3: Здрасте.
5: Слушайте, а вы читали, что между Россией и США хотят построить туннель?
3: Чем?
5: Соединить Чукотку и Аляску.
3: Как Ла-Манш?
5: Да, там 86 километров всего. Причем говорят, что вот уже должны подписать как раз соглашение о проектировании.
3: Интересно.
5: Так что мы можем теперь на машине, ну, гипотетически, на Аляску.
4: Довольно-таки странно.
5: А что бы ты не хотела на Аляску?
4: Что мне там делать?
5: Посмотреть. Что-то новое.
4: Да нет.
3: И старая-то еще не все видела.
5: Я понял, это человеку лучше вот цветы съездить на дачу посадить. Слушайте, еще одна история. Тут ученые, ну они же как всегда что-то придумывают, да, новое?
3: Ну, что им делать?
5: Они испекли хлеб из мумии.
3: Из мумии?
4: Ничего
5: да.
4: Не хочу.
3: Не из мумиё.
5: Нет.
3: Не из мумий троллей.
5: Нет.
3: Нет, из мумии.
5: В останках вот ледяного человека, погибшего 5300 лет назад, нашли несколько видов дрожжей.
3: Так, дрожжи.
5: И, собственно, исследователи смогли вырастить и использовать вот их для выпечки хлеба, который
4: да
5: сами
4: зачем?
5: Же и съели. Они сами съели.
3: Действительно, такие... А чё бы
5: самый,
3: нет?
5: Самый, знаешь, что прикол?
4: Что-то хлеба
5: теперь
4: захотелось.
5: Они вот хотят на этих же дрожжах еще и сварить пиво.
3: Нет, тут нет вопросов.
5: А ты попробовал пиво из мумии?
3: Да. Я же энтузиаст.
4: Я
3: это
4: не
3: же,
4: рекомендую.
3: Это же всегда интересно.
5: Подожди, пиво из мумии, это мумиво?
3: Не,
4: это минус вайп, ребята. Не надо.
3: Почему?
5: Ну, не, ну это почему? Интересно.
3: Это, явно это эксперимент. Мы,
4: не все эксперименты
3: мы рождены,
4: нужны.
3: Чтобы пробовать что-то новое.
4: Вот вы рождены, после этого эксперимента уже все.
5: Поэтому мы и живем меньше, чем вы. Вот и все. Зато...
3: Нет, тут хотя бы умереть прикольно.
5: Ну, так есть, прикинь, реально. А чего
4: я бы вас в список...
5: Пил пиво из мумии. Интересненько.
3: Вообще нормально. Вообще 0% суждения должно быть. Мы исследователи.
5: Все,
3: в первую
5: отпал.
3: Очередь.
5: Никита, ждем.
3: Да. Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы собрались строить дом и хотите сделать это с умом, что значит называется, с чувством, с толком, с расстановкой. Так вот, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы в подарок получите крыльцо.
5: Вот.
3: Крыльцо вам принесут. От 50 до 100 водосточную систему, а если ваш дом свыше 100 квадратов, то в подарок будет септик.
5: Вау.
3: Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству. Бум!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
8: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337, 18+.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.
1: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
2: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Nightcar24.ru.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Роман
5: Бутонов.
3: Здрасте.
5: Так, мы очень часто рассказываем про всякие кулинарные изыски и извращения.
4: Да.
5: Но вот я к чему отнести следующее, будете решать сами, но я бы, честно говоря, я бы такое попробовал. А, внимание, пирог из Редбула и Егермайстера.
3: Ну, нормально.
5: Ну, это сочетание прям вообще...
3: Классическое.
4: А еще что-то есть?
5: А, причем, ну, понятно, звучит непонятно.
3: Звучит как инсульт.
5: Но получается реально низкокалорийный желейный десерт с изысканным вкусом. Рецепт. Смотрите, запекают слоеное тесто до золотистой корочки. Смешивают 4 банки Red Bull и 4 стопки Егермайстера и пакетик желатина.
3: Так.
5: Нагревают смесь почти до кипения и выливают вот на этот коржик уже приготовленный. Оставляют в холодильнике на ночь и все, пожалуйста.
3: Нормально.
5: Ну, я просто, во-первых, я смотрю видос сейчас, как это выглядит.
3: Но... Я, по-моему, видел, там еще...
5: Вы посмотрите.
3: Да.
5: Вы посмотрите, какая красотища.
3: Это хорошо.
5: Я бы прям с огромным удовольствием.
3: Это десерт такой. Для, угу. Десерт для взрослых.
5: Да.
4: Десерт выходного дня.
3: Ну, да.
5: С кайфом.
3: Нет, такое мы одобряем.
5: Согласен.
3: Такое нам нравится.
5: В Петербурге открыли интересный аттракцион. Башня свободного падения.
3: Да.
5: Знаете, как называется?
3: Нет.
5: Орешник. Что за бомба аттракцион вообще?
3: Интересный, конечно. Интересный.
5: Ну, причем, чтобы вы понимали, как он выглядит.
3: Ну, как флэш, по-моему, да, у нас в парке. Тут в Корее стали популярны дофаминовые сайты. На них можно листать доставки, собирать корзину, а заказывать нельзя. Можно даже на карте следить за выдуманным курьером, как он везет вам еду или что-нибудь еще. Зумерам это помогает пережить импульсивный голод и вот эти вот спонтанные покупки. Лучше бы учились время определять по стрелкам,
5: ну
3: а
5: вот,
3: не вот этим
5: согласен.
3: Вот заниматься. А вот в чем прикол? Ну, то есть ты листаешь, да, кто-то выбрал, заказал, но не оплатил и такой, хорошо, но ты же обманываешь себя.
4: Ну нет, мне иногда нравится смотреть какие-то, что-то подбирать просто. У меня
3: нет,
4: тоже...
3: я тоже иногда маркетплейс листаю, да. Такое что-то по своим этим, что-то отложил, что-то примерно прикинул, но,
4: интересно.
3: Ну то есть у меня нет такого, что я такой кайф от этого получил, я просто такой так, ну вот заметки для себя сделал, а не то, что я захожу туда расслабиться.
4: Ну не знаю, иногда, мне кажется, успокаивает чуть-чуть, что-то разозлился, полистал, успокоился.
3: Пупырку можно взять. Вот, вот
4: а если нет под рукой, интернет всегда под рукой.
3: Я не буду спорить. Смысл вообще? Зачем? Отдохнем немножечко и вернемся.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. В Сосновоборском округе на озере Бархатово утонул 14-летний мальчик. Днем он один поплыл на сабборде, не сказав родным. Около 4 часов дня отдыхающие заметили его тело недалеко от берега. Следственный комитет начал проверку. В МЧС вновь призывают родителей не отпускать детей к воде в одиночку. С приходом тепла такие трагедии в крае повторяются почти каждое лето. Об этом сообщает НГС-24. УЕФА продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Напомню, УЕФА вместе с ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в своих турнирах в феврале 2022 года на неопределенный срок. Об этом пишет Борус. Экс-глава Следственного комитета по Красноярскому краю Игорь Напалков находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил источник НГС-24. По информации собеседников редакции, задержали Напалкова 4 июня. Причиной уголовного преследования стали махинации с пенсией. Бывший руководитель краевого следствия якобы получал выплату с северной надбавкой, фактически проживая в Сочи. Напалков возглавлял Красноярское управление Следственного комитета с 10 по 18 год. Был уволен указом президента. Официального подтверждения информации пока нет, пишут НГС-24. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сельхозпродукция из его страны будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. По его словам, об этом ему сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале июня. Напомню, ранее Россия ввела ряд ограничений на импорт армянской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет Борус. На рабочей неделе в Красноярске после 30-градусной жары ожидаются дожди. Сегодня до 27 градусов без осадков, со вторника погода пойдет на спад. Днем 24 градуса, к вечеру дождь. Самым холодным станет среда. До 18 градусов и почти непрерывные осадки. В четвергу снова потеплеет до плюс 25, а пятница завершит неделю коротким вечерним дождем. Об этом пишут НГС-24. И о валюте: доллар 73.47, евро 85.56. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль!
8: На 96,2 FM.
9: Завтра, во вторник, 9 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 24.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
11: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 27 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6 часов 4 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губал.
5: И Рома Дуна. Здорово.
4: Здоровенько. Вы, короче, не пробовали своих котов проверять на стрессоустойчивость, скажем так?
3: Нет, ну, они что-то там...
5: Мой каждый день проверяется собакой на стрессоустойчивость.
4: В этом плане, да, удобно. Нет, здесь просто, значит, в интернете завирусилась, скажем так, проработанная стадия принятия, как ее назвали. На котов кладут различные вещи, причем не просто там, типа, листочек бумажки или там ручку какую-нибудь.
3: Гидравлический пресс, типа.
4: Прям в башню состраивают и проверяют, значит, когда ему это все надоест, и он куда-нибудь уйдет. Но вот им вообще не надоедает. Тут табуретки... всю еду, которая была, какие-то баночки вот так сверху. Они такие, ну, ладно.
3: Приемлемо.
4: Ну, нормально. В целом пойдет.
3: Я один раз так делал с котом родителей. Ему вообще было плевать. Я положил телефоны, пульт, еще какую-то фигню. Он лежит просто такой, типа, все.
4: Все, а можешь отойти от меня. Вот, типа, одна девушка, значит, сделала такая, говорит, чем, типа, обалдеть, какой стрессоустойчивый. Вот в комментариях, собственно, посыпались фотографии от людей, которые, да-да, все принимаем как есть.
3: Так это, может, не обязательно стрессоустойчивый, может, ему просто, ну, плевать. Может, для него это не стресс, возможно.
4: Просто интересно, что они такие, ну ок.
3: Планы на вечер есть.
4: Да.
3: Тут во Франции прошла самая милая гонка. Значит, 10 Citroën Ami устроили заезд на 100 кругов.
5: Так.
3: А чтобы вообще понять, в чем прикол, этот автомобиль, такая табуреточка маленькая на колесах.
4: Угу.
3: Они тюнингованные, в общем, со скоростью 65 км в час летают, хотя в жизни разгоняется максимум до 45.
5: Угу.
3: Ну, то есть капсула смерти вот такая.
5: Ну, такая, да.
3: В некоторых странах для них даже права не нужны. Это прям вот крошечная машинка. Запас хода 75 км, пришлось отказаться от гоночного трека в пользу велодрома.
5: Нормально.
3: Вот. В результате вот десятки зрителей, комментаторы следили, как вот малютки... катаются там, где обычно велосипеды ездят. Ну, судя по всему, видимо, с такой же скоростью. Вот, поэтому на повышение можно пойти, там, не знаю, Део Матис поставить уже, он там чуть-чуть побольше, и вот. Но это, со стороны это очень забавно, они как будто игрушечные, правда, вот так вот гоняют, крошечные машинки. Я один раз ехал по трассе в очень маленьком автомобиле, но очень мощном.
5: Ага.
3: Я ехал на переднем сиденье, и очень страшно, когда ты едешь 120, а он, ты повернулся, а он закончился уже практически. Машина, все, закончилась. Ну, страшновато, конечно.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
2: Ну что, что? Шторы, конечно же!
3: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.17 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губан. И Ром Дана.
3: Здрасте.
5: Здорово.
4: Так, я сейчас смотрела некое кино так. С хорошим рейтингом.
5: Вы не поверите. 5.5.
4: Да, 5.6.
5: Это шедевр.
3: Это пока мой максимум.
4: Короче, первый фильм «Вершина», который с «Вершами сторон», да, из этих, как

0: два дня уже вспоминаю, не могу вспомнить. Короче, мне понравился.
1: Таран Эджертон.
0: Да, мне понравился. Мне вообще этот актер нравится.
1: Да нормальный фильм.
0: Он немножечко похож на фильм «Высота», «Высотка», где две девочки забирались на...
2: Вышка.
0: Короче, на вышке вышка, были, да, но... на вышка. Короче, очень похож немножечко на него, такой довольно динамичный. Мне показалось, что очень
3: там
0: прикольно.
3: Там же вторая часть у вышки есть.
0: Вот, скоро она выходит, и очень сильно ее ждут все, да-да-да-да. Хотя я прочитала какой-то, значит, отзыв из серии, что самый прикольный момент там, это, собственно, который разобрали на видосике смешные, мол, остальное смотреть не обязательно, но мне кажется, что нет, весь достойный.
3: Но зато все вспомнили трек Chemical Brothers.
1: Я говорю, я, ну, я посмотрел, пересматривать я бы не стал, вот так.
0: Ну, наверное, тоже.
3: Ну, а много ли фильмов ты пересматриваешь?
1: Немного, согласен.
0: Я вообще никогда таким не страдаю.
1: Есть фильм, который я раз 10 уже пересмотрел, а то и больше. «Первому игроку приготовиться». Но это легенда.
0: Я «Чумовую пятницу» однажды раз 800 пересмотрела.
1: И «Убойные каникулы».
0: Ну, это... Да.
1: Это можно бесконечно смотреть.
0: Да.
1: А, я, кстати, посмотрел тоже. Я, в пятницу я отработал в мероприятии, я приехал домой, и мы посмотрели кино. Новое, господи, Гая Ричи.
0: Какое? О чем?
1: Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». В главных ролях Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. И Айса Гонзалес с ними. Ну, это хорошо, это, как всегда, драйвовое, гайричевское такое, знаешь, когда подобный был фильм, где у него агенты Анкл, по-моему.
0: Да.
1: Вот, и здесь вот плюс-минус.
3: Бенс.
1: Вот чем-то похоже. Экшен постоянно есть, все клево, все классно, мне понравилось. На вечерок кинцо прям шедеврально.
3: Еще что?
1: И с юмором, главное.
0: А еще один фильм, который я посмотрела, называется «Мумия». Он тоже этого года.
3: Mm-hmm.
0: Он никак не связан с основной, собственно, франшизой.
1: Да, всем вообще другое.
0: Вообще абсолютно другое.
3: Это другое.
0: Но вместе с тем, как бы, «Мумия» он и называется. Ну, я, естественно, тоже прочитала какой-то очень плохой комментарий.
3: Из нее хлеб сделали.
1: Реально, мне кажется, она смотрит фильмы, только на которые пишут плохие комментарии. Она такая: о, мое, пойду смотреть.
0: Я не знаю, но в целом...
3: Фильм обгадили, мы такое смотрим.
0: Нет, мне... В целом, наверное, больше понравился. Он идет 2 часа просто, ну, он какой-то вообще...
3: 2 часа
0: сильно...
3: это нормально.
0: Нет, ну сейчас уже это очень долго.
1: Короче, там на самом деле...
0: История-то
1: огромная...
0: интересная.
1: Нет, история интересная,
0: она...
1: но как будто бы нестыковок так много, прям вот дичайше.
0: Ой, если я тебя умоляю, много если вот это... где нет такого.
1: Нет, если это вот мумия, да, но вот этот дух обладает такими силами, что он там может... В один раз он силы применяет, потом не применяет, и такой... Блин,
0: а что происходит?
1: А вы тогда нафига показываете, что она так может?
0: Ну, в какой-то момент стал на самом деле больше, он такой больше противный, чем страшный. Там по факту ничего такого страшного нет. Он больше мерзковатый. Но, с другой стороны, что-то в духе каких-нибудь там зловещих мертвецов, например. Прикольный момент, когда она из потолка вылезает. Он какой интересный. Такой испанский немножко.
1: Нормально.
0: Короче, можно посмотреть, тоже разок.
1: Мы еще посмотрели «Хокум». Это тоже вот из ужастиков, из последних. Ну, тоже вот на раз посмотреть. Окей.
3: Ну вот, я жду, когда вы...
1: Если честно, нет вот за последнее время чего-то такого, что прям вот, ну, прям поразило тебя. И ты такой,
3: а сейчас
1: типа...
3: просто хорроры трансформируются немного.
1: Да потому что сложно придумать что-то новое. Ну, реально, мне кажется, уже все было.
3: Я вот жду, когда уже, наверное, появилась вроде как в онлайн-кинотеатрах «Обсессия».
1: Жду качества нет.
3: Перевод.
0: Я еще в кино хочу на нее успеть.
3: Вот. И очень хочу посмотреть «За кулисы реальности». Mm-hmm. Вот по вселенной «Бэкрумс» тоже очень хвалят. Хочется посмотреть, что там наснимали молодые режиссеры и ютуберы.
0: Mm-hmm.
3: Но, с другой стороны, А24 «Блюмхаус», кого попало, не пустит фильм снимать. Так что вот жду.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск ФМ.
4: Алло, алло. Здравствуйте, как зовут вас и чего хотели?
5: Евгений, вот хочу узнать, Toyota Yaris Cross, вот у них сейчас трехцилиндровые двигатели, как он по надежности, этот двигатель?
4: Ну, как бы давайте так, если мы с точки зрения соотношения надежности относительно четырех цилиндров, и там есть нюансы, но четыре цилиндра статистически ходили всегда дольше, поэтому вопросиков к трехцилиндровым моторам всегда было больше. Поэтому, если вы ищете именно постоянство, там, я не знаю, какой-то понятности для себя в долгосрок, ну, наверное, стоит смотреть что-то другое на других моторах. Но, по большому счету, вот конкретно на этой платформе я большого количества нареканий вообще не слышал. Ну, не сказать, что прям клинило. Хотя на четырех цилиндрах малообъемные двигатели ходили дольше, на тех же Ярисах и Вицах были абсолютно нормальные, спокойные. Ездил я и на таких, и на таких. У меня был ВИЦ, и на механике был, и с моторами 1.3, 1.4, и даже литровые, поэтому что там. Нормально, на самом деле, если мы по соотношению еще цены и качества будем смотреть, вполне адекватно. Но у Хонды был интересный вариант, но не кроссовый.
5: Спасибо.
4: Спасибо и вам. Удачи.
6: У нас есть сообщение. Александр, посоветуйте кроссовер джип от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал. Выбор падает на Mazda CX-5, но недавно увидел Mercedes M-класс. Можно ли найти что-нибудь хорошее и годное в этой категории?
4: А бюджет, еще раз напомни.
6: 2,5.
4: А, ну 2,5. А, видишь, просто в бюджете 2,5 люди уже либо более за современным, ну, может, не таким комфортным, статусным там и так далее, гоняются. Почему? Потому что не хочется в европейца, который пробежал уже больше 150 тысяч, вкладывать деньги. Это нормальная практика. Тут либо ты за харизму, там, комфорт, кто-то за стандартные немецкие кабинеты борется, кто-то, наоборот, за японское качество, кто-то за корейцев вообще. Тут разделиться можно на разные лагеря, но в целом, я думаю, что вот как варианты накиданы, да, CX-5 это очень популярная модель в этом классе. В принципе, туда же можно отнести и корейцев двухлитровых. Если мы будем брать как конкуренты 2,5 литра, конечно, там уже среди корейцев выбирать-то практически нечего. Бюджет достаточно серьезный, поэтому и возникают вопросы. А может быть взять М-класс, может быть взять вообще некоторые G, кто-то R-ки берет, а кто-то X-ы смотрит у BMW. Но вот здесь я сразу скажу, европейцы все-таки с пробегом, да, это более щепетильная тема, и подушка безопасности в случае попадания в сервис должна быть боль. Это надо учитывать. Но на порядок лучше управление, интереснее, если еще там пневматика есть, там еще и комфорта больше. Совсем интересны они по уму. Ну, то есть, действительно интересные, умные достаточно машины. Я бы не сказал, что суперкачественные, но на вторичке пользуются спросом, потому что люди хотели вот такое иметь, но первоначально такие суммы, которые просил производитель, не готовы были платить. Второй, третий владелец уже будет расхлебывать различные нюансы в сервисе, к этому тоже надо относиться риторически. Ну и остается путем лишения всех остальных вариантов, да, вот то, что я накидал, это либо популярные японские модели, CX-5, CR-V, Hirafe, либо это корейцы на платформах, которых собирались и Seltos, и Sportage, ну все это в пределах там 2 литров, потому что все остальное уже либо дороже, либо опционально уже не тупно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
8: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
9: Информация на правах рекламы.
10: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
11: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Красноярск FM.

0: А спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-82-056-337-18+.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: Идеальная сантехника Видель для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. Видель. В оптовом розничной сети «Водолей».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: 5633.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Здесь налево или направо. Навигатор.
9: 6.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
10: Андрей Гупова.
11: И Роман Бутанаев.
9: Здрасте. What?
11: Так, вопрос. Серьезно сейчас.
9: Давай.
11: Надо поразмышлять. Значит, есть ли что-то, что вас бесит в ваших коллегах?
9: Коллега?
11: Да. Прям вот настолько бесит, что ну сложно с этим мириться.
9: Да нет, кстати, вы не бесячие.
11: А, да?
9: Да.
10: Я просто перебираю весь список и думаю, а с чего бы мне начать?
9: Не, ну помимо вас у нас еще есть коллеги.
11: Там есть ощущение, что все претензии ко мне больше адресованы, как будто бы.
9: Кстати,
11: не, у нее, у нее.
9: А, нет, у меня нет такого, что прям вот типа фу. Я что?
11: Короче, пока Аня свой список перебирает и подыскивает
9: цензурные
11: выражения, расскажу историю. Значит, в полицейском участке в Южной Каролине ситуация произошла. В общем, коллега один постоянно в обед грел рыбу.
10: Ну, это неприятно.
11: А это же, ну, вонючий аромат.
10: А это запрещают, кстати, очень многие в компаниях прям прописывают, вот. Запрещено.
11: И в какой-то момент он так взбесился, достал ствол. Да, это полицейский участок. Достал ствол, приставил к голове своего коллеги и говорит: слышь, ты задолбал. Вот, но в итоге хейтера вот этого отстранили от должности, или сейчас грозит до 5 лет тюрьмы. Но сам факт, а в чем он не прав? Ну, типа, нельзя же быть такой дурой, которая приходит и на весь офис греет свою вонючую... Она реально, ну, рыба, она же воняет.
9: Блин. Но надо вот, если как-то... Ну, оправдывать я его не буду, я просто свою...
11: Я просто сам пару раз грел рыбу.
9: Нет, мне вообще не нравится, когда ты вот когда ты приготовил рыбу, и она горячая, тогда нормально.
11: Да?
9: Когда ты повторно греешь, она не такая вкусная, я люблю рыбу есть холодной.
11: Да?
9: Ну, то есть, если у тебя есть, да, там что-то к рыбе, ты это подогрей. А рыба мне нравится в холодном виде, она вкуснее.
11: Да, нормально.
9: Объективно.
11: Да. Но, короче, я в целом просто реально есть люди, которые иногда не задумываются о том, что вот разогревая свою еду, что она воняет на весь офис, и, вообще, и не, да, всегда это, она пахнет,
10: да,
11: вкусно.
10: Да, это не только рыба касается. У меня тоже есть один коллега, который безумно любит, сейчас пошли откровения, безумно любит тоже, ну, приносит с собой еду всегда. Ага. А у нас так получилось, что офис маленький, и микроволновка стоит, вот, ну, прям в офисе.
11: Ладно, это как... не здесь, если что,
10: не,
11: не у
10: не
11: нас.
10: Не, здесь, не у них. Ладно, когда микроволновка там на кухне на какой-то стоит. Окей, ты разогрел, никто там не находится постоянно, тут в кабинете, где вы работаете.
9: Да.
10: Это сильно плохо. И, короче, и он постоянно что-то греет, а проблема в том, что кроме него в целом никто больше этой микроволновкой не пользуется. Но почему-то, когда у нас пришел день, там, типа, помыть офис весь, он не вызвался помыть микроволновку, которой пользовался весь год только он. Почему-то мыли девочки. И он такой, ну, типа, я здесь ни при чем, а реально только он этим пользуется. Ну, крыса, я считаю.
11: А кого еще мыть?
9: Ну,
10: естественно, я понимаю, да, гендерная стереотипность присутствует, окей, но
9: простите,
10: как будто
9: пожалуйста.
10: Бы, ну, нехорошо. Пользуешься хотя бы после себя, мой. Но, кстати, рыбы за ним не припоминаешь, чтобы он рыбу говорил.
9: Ну, согласен, не вся еда пахнет вкусно.
10: Далеко не вся. Если,
11: да,
10: суп разогреваешь особенно, вообще запах супа, он самый въедчивый, потом просто вся одежда пахнет. Поэтому
11: вот это,
10: не
11: кстати,
10: надо.
11: Бесячая тема, да, когда ты приходишь, и потом еще от тебя
10: да,
11: еду воняет.
10: Да, и пахнет.
11: Типа, а это еще и не моя еда.
9: Ведь едой может пахнуть, да, может прям,
10: ну, прям
9: вонять.
10: Когда, да.
9: Я согласен. Отдыхать нужно, да? Немножечко.
11: Нужно.
9: Сейчас мы рыбы погреем и вернемся. Сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Крыму беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры не пострадали. Движение всех поездов на полуострове приостановлено. Пассажиров трех составов эвакуировали. В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на объекте железной дороги. Огонь потушили, никто не пострадал, пишет «Борус». С наступлением лета МЧС предупреждает красноярцев об опасности купания в запрещенных местах. В прошлом году на водоемах края утонули 10 детей, в том числе подростки в Назарово, Канске и Красноярске. Спасатели напоминают, на необорудованных пляжах дно не обследовано, есть течения и воронки, а главное, нет спасателей и медиков. Отпускать детей к воде без присмотра взрослых нельзя, об этом пишет Ньюслаб. Глава Минцифры Максуд Шадаев призвал обучать учителей работе с искусственным интеллектом, отметив, что 80% школьников уже массово используют ИИ-ассистентов, а педагоги пока отстают. Министр также заявил, что навыки работы с нейросетями в будущем могут стать обязательным пунктом в резюме для чиновников. По его словам, многие госслужащие уже знакомы с инструментами ИИ, но лишь немногие используют их в повседневной работе. Об этом пишет «Кровавая барыня». Началась сокращенная рабочая неделя. Работать будем с 8 по 11 июня. В четверг рабочий день сократят на час. В честь Дня России отдыхать будем с 12 по 14 июня. С пятницы по воскресенье. Об этом пишет «Проспект Мира». Мира Андреева получила за победу на Ролан-Гаррос 3 миллиона 200 тысяч долларов. Это рекордные призовые для российского тенниса, сообщает «Спортэкспресс». Предыдущий рекорд среди россиян принадлежал Даниилу Медведеву. 2,5 миллиона долларов на US Open 2021 года. Среди теннисисток Марии Шараповой с 2 миллионами 250 тысячами долларов за победу в Париже в 2014 году. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 73,47, евро 85,56. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Какое небо голубое!
6: Какое небо голубое!
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
9: Завтра во вторник, 9 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 24.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
11: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недели.
4: Андрей Гуфман.
5: И Ром Бутанай.
3: Добрый вечер.
5: Здорово.
4: Так, только мы, значит, тут новости про коллег обсуждали. И вот на самом деле, как оказалось, можно вычислить легко коллегу, который уже близок к совершению какого-то кошмарной ситуации, скажем так. Оказывается, сотрудники, которые слишком бодро здороваются в рабочих чатах, вот эти вот «доброе утречко».
3: Всем. Доброго времени суток.
4: Доброго времени суток, да. Восклицательные знаки, короче, они
3: доброго
4: чаще...
3: Доброго времени.
4: Да,
3: ну,
4: да.
3: Там чуть, по-другому чуть.
4: Они, короче, находятся чаще всего на грани выгорания. Чем дружелюбнее настрой, тем беспокойнее внутри, говорят специалисты. Поэтому вот вычисляйте ваших вот этих вот позитивчиков.
5: Ну, я же всегда на позитиве, но мне какое выгорание.
3: Не,
5: ну,
3: он такой гипертрофированный,
4: да,
3: позитив.
4: Из,
3: у тебя твой естественно звучит. Мы опять же хвалим друг друга.
4: Да. Я уже привыкла к этому, да. Нет, там прям...
5: Когда-нибудь
4: кто...
5: и тебя похвалим.
4: Я тебя еще жду.
5: Жди.
3: Жди, да.
5: Подожди, подожди. Это, тут опять очень интересный видос. Вот если говорят, зумеры, да, не могли разобраться со стрелками на часах.
3: А,
5: тут видос, как три зумера пытаются разложить стремянку, и у них не получается.
3: Чё
4: а что там с нами разложить?
5: Ну, они дебилы.
3: Там же вот раз и...
4: Она может
3: они
4: сцеплена, может быть.
5: Они не могут.
3: Ну, там вот где
4: она
3: стоишь кричочек. Еще, может быть, вот так вот ее щелк.
4: Да, может быть, она еще не
5: понимает. В общем, чуваки даже с инструкцией не поняли, как это делается.
4: А есть инструкция?
3: Которая... Нет, но я тоже как-то не мог совладать с инструкцией для детской кровати. Я сижу, собираю
4: не,
3: и такое
4: это...
3: уже злюсь.
4: Это кровать.
3: Потому что там нужно было какие-то упоры, что-то еще делать.
5: То есть
3: я...
5: некую обиду на кровать ты затаил.
3: Ну, мне прям не понравилось. Я такой, ладно, нормально, спать можно, пойдем.
4: А там просто лежит, короче, друг на друга наложен и матрас поверх.
3: Доски просто.
4: И так.
3: Штабелями лежит вот это.
5: Я просто про эти, про обиду. Тут ученые выяснили, что кошки могут таить обиду до 5 лет.
4: Ай-яй-яй, да, я уверена, что так и есть.
3: А женщины-кошки могут?
5: Да.
4: Там X2.
3: На Джокера такая, типа, ты тварь какая. Интересно, конечно.
4: Но, честно говоря, кошка иногда посмотрит, вот, обернется вот так, посмотрит, и я чувствую, что вот ей неприятно.
3: И зовет
4: что-то.
3: Женщину с пустыми
5: Обернись.
3: Ведрами.
5: Обернись.
3: Ну, если кошка обернется в кого там.
4: Так что я верю, что они такое могут.
3: Не, вообще не исключаю. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, если кто-то присматривает автомобиль из Китая, то эта информация для вас. На рынке сейчас полно посредников, которым может быть опасно переводить деньги.
5: Ну да.
3: Есть такие неприятные люди. Обращаясь в Империя Авто, у них свой офис в Китае. Сами отбирают автомобили без ДТП. И главное, полная безопасность. Работают только по договору через кассу. Никаких переводов на карту непонятным агентам. Империя Авто 8903-900. 22 77 77. Офис на Бытаевской 2.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
3: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
4: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губов. Ерван Бутанаев.
3: Здрасте.
5: А, внимание, автолюбители, для вас. Давай. Особенно если есть люди, которые любят, типа, знаешь, вот эти спорткары.
3: Спорткары.
5: Audi показала новый автомобиль Nuvolari, называется. Это причем первый спорткар после R8. Ну, то есть, большой довольно-таки промежуток времени прошел. Короче, мощный гибрид, оснащенный 4-литровым V8 двигателем. С двойным турбонаддувом и 3 электромоторами. До первой сотки разгоняется за 2,6.
3: А куда это ехать?
5: А я не знаю.
3: Если только без 10-9 на часах, и ты такой. Хорошо, что у меня есть гибрид от Audi.
5: Причем выпустит всего 499 экземпляров, цена 600 тысяч евро.
3: Видео будет продаваться 499.
5: 600 тысяч евро, прикинь.
3: Это очень дорого.
5: Очень дорого.
4: Не, ну где-то же есть пустые дороги, по которым можно кататься. Нет?
3: Какие?
5: Где?
4: Ну, не отечественные.
5: Ну, не на свободном точно.
3: Не, на свободном всегда занято.
5: Ну.
4: Свободно, да, не про это.
3: Он такой.
4: Ой, ну, у кого-то может быть вот мечта купить, значит, такую машину. Ну, наверняка кто-то хочет.
3: Есть, конечно.
4: А у меня, например...
3: 499 человек, как минимум, точно.
4: Да. У меня, например, есть мечта посетить Диснейленд. И вот если, например, заокеанский мне явно меньше доступен, чем,
3: в
4: например...
3: Анахайме. Не поедешь туда.
4: Нет. Я бы, например, могла, ну, как будто бы в парижский съездить. Поближе, да? Мы хотя бы...
3: Самый ближайший китайский.
4: Нет, от меня китайский, мы хотим парижский. А он уже работает, 30 лет, и представляете, за это время он себя не купил. Короче, вложения, в которые в него были сделаны, это больше 4 миллиардов долларов, не окупился он до сих пор. Это при том, что он является одним из самых популярных, соответственно, я так понимаю, что он вторым, по-моему, был построен, да, после американского. И его посещают ежегодно 16 миллионов посетителей, и его расширяют постоянно там.
3: И бабки не отбиваются.
4: Не отбиваются. Я думаю, а как? Ну, смотрю какие-то там видео, записи, там действительно огромное количество людей всегда. Как можно? И я думаю, что цены там явно не за 100 рублей стоит аттракцион.
3: Я думаю, если
4: его.
3: Ты туда поедешь, то, ну, все Сразу. Равно нет.
5: Да, ты не сильно поможешь.
4: Но там
3: ребят, я стараюсь, я еще вату сладкую возьму и чипсы.
4: Нет, я просто думаю, а как можно не окупить такой парк, в который явно едут все?
3: Ну, значит, не все. Ну, точнее, затраты просто очень большие, понятно.
4: Ну, да, наверное, содержание еще вот это.
3: А может, они не преследовали цель, чтобы он окупился? У них же несколько вот этих Диснейлендов. Какой-то,
4: один окупается, а остальные за всех работает. Ну ладно, вы просто тусуетесь тут.
3: Ну а почему нет?
4: Ну, только так, как просто реклама для будущих фильмов или уже прошедших.
3: По-моему, там для всего.
4: Ну, для всего,
3: все герои, которые там есть.
4: Анимация, да, мультипликация. Ну ладно, но все равно в него съезжу. Свою лепту внесу. 1000.
3: Значит, смотрите, куда можно вложить свою лепту. Например, японский дизайнер придумал гениальный

0: эко-шоппер, да, сумку, ага, в виде енотовидной собаки.
1: Там чем больше... фишка есть некая, да.
0: Да, собственно, об этой фишке я и расскажу. Чем больше ты в него кладешь вещей, тем больше у него...
1: отрастают кахоны.
0: Тестикулы. Вот. Причем... идея очень сильно понравилась аудитории. Почти 5 миллионов просмотров.
2: Но не енотовидным собакам, я думаю.
0: Вот, причем это концепт. В производстве пока еще этого нет.
2: А, слава
0: но,
2: богу.
0: Очень много просмотров, очень много лайков в различных социальных сетях. И все говорят, делай, куда деньги скидывать. Уже люди готовы купить.
2: Но в целом после туфелек голубей и сумок голубей, может быть, это уже все... Господи, какой кошмар.
0: А, это я не то, подожди. Это не та сумка. Простите, пожалуйста. Сейчас мы тут от шока отойдем. Сейчас, сейчас все будет.

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
10: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
12: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: Найткар.
14: Найткар.
13: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
14: Официально по договору.
13: Подбор и доставка. Свои автовозы.
14: Nightcar24.ru.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:28 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегулов.
5: И Роман Бутанай.
3: Здрасте.
5: Значит, смотрите, в этой студии есть два человека, у которых есть кое-что общее.
4: Так. Ну, я предполагаю, что... Ну, подожду.
5: Ну-ка, подожди,
4: подожду.
5: Давай.
4: Ну... Ой, все. Поплыло.
5: Потерялась.
3: Еще от сумки отойти не можешь.
5: А нет, я про тебя и про себя. У нас очки на лицах. На лицах. Короче, ученые тут доказали, что люди в очках умнее.
4: А я знала. Не, ну, я это говорила сразу.
3: Был такой мем с одним из блогеров.
5: И эти люди быстрее делают карьеру.
3: А.
5: Вот. Вот, исследование показало генетическую связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Ага, вот также они исторически ассоциируются вот такие люди с интеллектом, учебой и серьезной работой, поэтому создают выгодное первое впечатление. Причем психологи уверены, что даже очки без диоптрий на собеседовании могут сыграть в плюс.
4: Ну да.
5: Потому что человека автоматически воспринимает как более компетентного и надежного. Хотя буквально несколько минут назад мы тут за эфиром Анне кое-что объясняем, и что-то ее способности вызывают сомнения.
3: Когнитивные, да.
4: Ну, у меня небольшой минус так-то. Может, это связано.
5: А он один у тебя или нет?
4: Да. Он ли?
3: Нет, там, может, резус еще откуда мы знаем.
5: Спасибо.
4: Нет, положите.
5: А, тут, кстати, астрологи выкатили тотемное животное для каждого знака зодиака.
3: Это прям тотемное животное.
5: А вы видели, нет?
3: Нет, не видели. Расскажи.
5: Вот, например, у Овна это гусь.
4: Гусь,
5: ой. Козероги это капибара.
3: Да почему?
4: Капибара.
5: Ну так капибара. Вот. У тельцов хомяк.
4: Хамам.
5: У водолеев альпака. Значит, у стрельцов ретриверы, те самые. У близнецов кот.
4: Просто любой. Просто любой.
5: У льва лев. Сильно заморачивались.
3: А у раков интересно, что?
5: У весов еж. У раков панда. Как-то так.
3: Панцирь.
5: Скорпион. Пантера.
3: Скорпион пантера.
5: У рыб, вы спрашивали, заяц. А у девы енот.
4: Это видная собака, мы уже поняли. Но
5: вот такая история.
4: Как-то они посередине реально на льве такие, да что-то я устал. Да давай добьем.
3: Давай
4: ну,
3: лев
4: ладно,
3: будет.
4: Давай лев будет. Лева там додумаем.
3: Что за лев вообще?
5: Этот лев.
3: Ну, это же можно, ну, все что угодно придумать. Так, любое.
4: Типа любимые обои у знаков зодиака.
3: Да.
4: Полоску.
3: Нет.
4: Флизелиновые.
3: Да, виниловые.
4: Виниловые.
3: Да, и скорпионы и... любят, когда внахлёст.
4: И вообще ни с чем не связаны. Просто
3: любое. Абсолютно. Какие вы обои по знаку зодиака?
4: Или такие, ой, слушайте, действительно, да я купил такие недавно. Да, да. Я еще думала, почему они мне так понравились. Это потому что я водолей.
3: Я же водолей, понятное дело, что у меня геометрический рисунок. Блин.
4: Это так всегда и работает.
3: У меня еще и столешница гранитная. Все логично, хорошо. У меня же еще и дед чай любил.
4: Спасибо, что пояснили.
3: Так и работает. Не благодарите.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Рома Будунов.
5: Привет.
3: Смотрите, сейчас же прям, ну, такой вот бум искусственного интеллекта.
5: Да.
3: Так вот, тут появились, так скажем, естественно, новая, так скажем, специальность IT-эскортницы.
5: Ну, это
3: опа! Вот. Причем это в Кремниевой долине вот зародилось. Вот есть спрос на девушек, которые могут предложить обсуждение мира технологий и, собственно, вот любовные утехи. Пожалуйста. Героиня статьи Forbes.
5: Героиня, как звучит.
3: Да, до 30 тысяч долларов зарабатывает за выходные. На клиентах из IT ей готовы платить довольно большие деньги за час работы. Больше всего ценят вот этот вот коктейль, когда она и понимает в индустрии, и внешне привлекательна. Тут как бы комбо два в одном. При этом до этого она работала финансистом и ушла из профессии, испугавшись, что ее заменит искусственный интеллект.
5: Как интересно.
3: Вот. Теперь она совмещает свою работу с интересом к криптовалюте, биохакингу и вот этому вот всему новому. То, что вот как раз-таки растет из вот таких кластеров, как вот силиконовая долина, из IT-сектора, скажем вот так.
5: То есть она, получается, чисто технически может вот с ними со всеми общаться, собирать, так сказать, информацию какую-то, потом приходить домой и такая ты просто там.
3: Да, причем говорят, что у нее огромный поток клиентов из компании NVIDIA. Ну, они такие, графон у тебя нормальный вообще. RTX, лучи, трассировка. Она такая, я вот такая, да. Она у них даже записана, наверное, там 50-90, наверное, вот такая. Собственно, пожалуйста. Вот тут искусственный интеллект никогда не победит.
6: Слушайте,
3: не зря же говорят, древнейшая профессия.
6: Знаете, кого еще не победить?
3: Кого?
6: Леонида Каневского.
3: Ну, это уже совершенно другая история.
6: Вы видели реально приколы? Он стал мемом в Южной Корее. Это очень смешно. Ну, для тех, кто не в теме, там местная художница перерисовала популярные мемы вот с ведущим следствия Вилы.
3: Вилы. Это белорусская.
6: И, короче, ну, хайпануло прям в соцсетях. Причем на русскоязычные пользователи очень сильно шокированы, что вот этот популярный ведущий так покорил людей с другого конца света.
5: Да потому что он восхитительный, это же Леонид Каневский.
3: А про его окрошку на пиве, ну это же легенда. Это же легендарно.
6: Ты зачем сейчас об этом сказал?
3: А потому что, ну, время-то уже ужина, как будто бы, я же понимаю, к чему все это. Окрошки захотелось раз так внезапно. Собственно, сегодня тогда и закончим на такой вот прекрасной ноте. Завтра, кстати, дождик обещают.
6: Зачем?
3: Это не я придумал. Печалец. Ну, чтобы маленечко вот разбавить, да, остудить. Вот. И потом более. Но опять же, плюс 25 все равно будет завтра. Так что,
6: ну, ладно.
3: Несмотря
5: плюс
3: на.
5: Плюс вайп 25.
3: Плюс. Хорошо, ладно. Ты же время умеешь, да, определять вроде.
5: Да, могу. Да?
3: Сейчас 6-7, да?
6: Сейчас же люди услышали это. Вы зачем?
5: Сейчас просто кто-то
6: сейчас руль отпустил и начал руками вот так делать.
5: Простите.
3: Всем классного вечера. До завтра. Пока.
5: Пока.
6: Пока.
7: Сейчас.

0: ФМ. Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. В реанимации детской больницы Канска сокращают число коек с 6 до 3. Под увольнение попадают 3 медсестры, сообщает «Проспект Мира». Коллектив отделения написал письмо главе краевого Минздрава, заявив, что это единственная реанимация, оказывающая экстренную помощь детям на весь восток края. В министерстве сокращение объяснили малой загруженностью, пообещав уволенным сотрудникам другую работу. В Красноярском крае фермеры начали страдать от новых ограничений на продажу бензина. С конца мая сеть АЗС «Роснефть» перестала отпускать топливо в канистры, только в бак автомобиля. Теперь аналогичные меры вводят и небольшие частные заправки, сообщает «Запад-24». Фермер из Шарыпова рассказал, что стало сложнее купить топливо для сельхозтехники, мотокос и генераторов, от которых зависит в том числе работа дойки. Цитата. «Ведь как было раньше? Купишь солярку в канистру, на машине быстро домчишь, заправишь и в поле, а теперь на заправку гонять», – посетовал аграрий. Жительница Назарова добавила, что на западе края заправок и так мало, а в отдаленных поселках канистры всегда были в ходу, иначе доехать до АЗС просто нереально, пишет «Проспект Мира». В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей для семей, где третий и последующий ребенок родился в одном браке. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. По его словам, это поддержит многодетных отцов, на которых в таких семьях ложится основная финансовая нагрузка, и станет стимулом для жилищного строительства. Предложение прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярцы рассказали «Проспекту Мира», на чем экономят. Многие отказались от ресторанов и доставок в пользу домашней еды и поездок. Часть жителей экономит на одежде, покупая вещи с рук, или на продуктах, выбирая более дешевые аналоги. Также горожане сокращают число подписок, переходят на обмен и бартер. Об этом пишет «Проспект Мира». Аналитики составили список слов, которые чаще всего произносят только в Красноярском крае. В региональный словарь вошли «гостинка», так местные называют квартиру, «кочегарка», «котельная», «скупляться», «соображать» или «достав» – это покрытие реки льдом. Данные получены на основе диалогов пользователей с голосовым помощником «Алиса» по всей стране за год. И о валюте: доллар 73.47, евро 85.56. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Про здоровье! Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемто-Лейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль!
8: На 96,2 FM.
9: Завтра во вторник, 9 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 24.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
9: хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
2: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фендиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
17: Mixed by Funky Family.
18: Black Edition.

0: Про здоровье.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио Красноярск.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
13: The five senses. They are interacting with a frequency field. And you can listen.

from secondhand. Welcome to Psychedelic Wasteland.

Курсами Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

now. I used to dream about this.

0: В Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск-ФМ.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал плюс.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменно,